0: заодно размышлять, где же теперь брать бензин, если только не закупать втридорога у Индии. Подробнее о совещании и о том, что предпринимают российские власти для решения этой проблемы, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
1: Это кошмар вообще.
2: Российский топливный кризис летом 2026-го стал системным. Об этом говорят и видеосвидетельства в соцсетях с драками у заправок и многокилометровыми очередями, и уже три за полмесяца совещания правительства с участием президента. На последнем, 8 июля, вице-премьер Александр Новак, назвав причинами террористические атаки и оговорившись, что это временно и частично, признал, что страна знает уже давно сокращение объемов производства бензинов и дизеля. Политическое решение проблемы – прекратить войну с Украиной. Путин отвергал не раз, и Новак озвучил экономические меры. Запрещенный экспорт дизельного топлива, начинается импорт нефтепродуктов, увеличивается производство топлива с понижением экологического класса. Обеспечение топливом перешло в режим кризис-менеджмента.
3: В постоянном режиме совместно с Министерством энергетики проводим штаб с регионами, а также с производителями и с потребителями. В регионах также созданы оперативные штабы, и в зависимости от ситуации они выделяют приоритетные категории потребителей для обеспечения топливом. В первую очередь, например, это службы, связанные с жизнеобеспечением.
2: Росстат подтверждает рост цен на бензин. Годовой превысил 20%. Единственный пока регион под контролем России, где ненадолго вводили полный запрет на продажу бензина частникам, оккупированный Крым, бьет рекорды. Замеченные 290 рублей за литр продержались недолго. Теперь встречаются и 380.
4: По 380 рублей. 380 рублей.
2: Как самим делать бензин, еще вчера звучала любопытная статистика интернет-запросов и обыгрывалась шуточными видео в Инстаграме.
5: У нас все всегда варили, и было нормально. Так что мы бензин не сварим. Уедем на дачу. Пробурим скважину на участке, найдем нефть. Там в огороде все равно старая ванна без дела стоит. Наберем ее до краев, покроем оцинкованным листом, сверху для испарения трубу приварим и снизу костер. Согласен?
6: Да.
2: На совещании с участием президента новость почти в том же духе озвучил Александр Осипов, глава Забайкальского края, региона, где очереди у заправок, вероятно, самые длинные в стране.
7: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
2: Осипов даже в публичном выступлении не сомневается, что такие предприятия будут гореть и дальше, и Путин с ним не спорит. Да и в день правительственного совещания украинские дроны в очередной раз атаковали НПЗ в Татарстане и Саратовской области.
8: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ущерб.
2: Ручное распределение топлива, запрет на разлив канистры, лимиты на продажу в руки и покупка в определенные дни, в зависимости от первой цифры госномера машины, распространяется все больше. Частая практика подцензурных медиа – не замечать новости с бензином уже невозможно. Теперь в ходу тезис «неприятность эту мы переживем» или «мы это уже проходили».
9: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой.
10: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Счастливый вам
2: голод. Другие дефициты, неприятности и временные трудности действительно есть на памяти россиян в возрасте. Ссылки на них, очевидно, будут звучать и дальше.
0: Позицию Симоньян, кстати, транслирует не только она сама лично, но и некоторые другие чиновники и пропагандисты. Мол, мы это уже проходили лет 7 назад, на такое сказали бы «Окей, бумер». А улучшает ли давний негативный опыт текущее положение? Я уже упоминал позицию Бориса Ронштейна, мы с ним поговорили перед началом эфира, и в том числе об этих вот мини-НПЗ. Что это такое и насколько вообще вероятно, что решение может быть маломальски, минимальски эффективным?
11: Мини-НПЗ – это наследие России 90-х годов, когда рынок действительно нефтепереработки и нефтедобычи был серым и даже черным. Они впервые появились, эти мини и малые НПЗ, в Чечне, где воровали сырую нефть и частным

0: и медленное коксование позволяет получить гораздо больший выход светлых нефтепродуктов, а именно бензина, керосина и в какой-то степени дизеля. Значит, эти, как он назвал, сеть мини-НПЗ, это, конечно, не то же самое, что сеть мини-магазинов торговых. Значит, магазины продуктами питания. Магазины, мини-магазины, они, по крайней мере, так сказать, имеют свою рыночную ценность, они находятся на малых площадях, в пределах пешей доступности локальной. А вот мини-НПЗ – это, на самом деле, возврат России на 30 лет назад. Они могут добавить к общей нефтепереработке 5-10%, но при этом огромное количество нефти будет буквально выброшено, потому что, как я уже сказал, глубина переработки у них очень незначительная. С 2011 по 2020 год, за 10 лет, средний уровень глубины переработки в России увеличился с 70% до 84%. В то время как в мире вот китайские производители нефтепродуктов, американские, индийские, у них глубина переработки от 90 до 95%. Это решение убьет, на самом деле, не только нефтегазовую отрасль, она убьет еще и автопром, потому что я не представляю, как иномарки могут ездить на этом так называемом прямогонном бензине.
1: Ронштейн также добавил, по его мнению, это либо сознательно, либо по незнанию, но это такая кампания по улучшению картинки и уменьшению очередей на бензоколонках. Мол, не паникуйте, все хорошо, все под контролем, все скоро будет, хотя бы в мини-порции. Хорошая мина при плохой игре. Путин во что бы то ни стало пытается не допустить роста цен на бензин. Впрочем, это, по мнению аналитика Ронштейна, в теории спустя время на длинной дистанции может привести лишь к обратному эффекту, особенно на сером и черном рынках, которые уже появляются и, по всей видимости, будут расширять свою деятельность. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Ну, вот получается, что уже невозможно отрицать проблемы. Что же заставляет Путина второй раз поднимать проблемную тему при его тотальнейшей нелюбви вообще к подсвечиванию любых проблем?
2: Ну, очевидно, что проблема действительно носит катастрофический характер, и сценарий явно в ближайшем будущем не улучшится, поэтому они идут на эти экстрамеры, потому... Помимо прочего сказанного, надо отметить, что фрагментация вот этого рынка топливно означает, что крупные компании, на которые опирался Путин, да, крупные корпорации, там, например, Роснефть, они будут терять определенный пай дохода, во-первых, а во-вторых, это психологически очень бьет по режиму, потому что это означает, что сам режим будет терять нити управления. То есть, по сути говоря, это сепарация единого рынка, который они выстраивали все 2000-е годы, да, помните, как собирались стать энергетической сверхдержавой, внутри, по сути говоря, всех причесали под одну гребенку, остались, по-моему, лишь два региона, чьи нефтегазовые компании не вошли в федеральные. Это Татарстан, Татнефть и чеченская компания. Все остальные были встроены. А сейчас мы увидим обратный процесс. И, конечно, чисто символически это просто опрокидывает в 90-е годы. Но деваться им некуда, потому что проблема действительно серьезная. Ведь надо отметить, что тем самым повышаются, во-первых, расходы на логистику в финансовом смысле, и логистику делают более длительной. Условно говоря, товары, которые идут в Китай, сейчас есть данные, они задерживаются уже там на 7-9 суток. И 10-15% накидывается еще дополнительная пошлина, скажем, да, в связи с отсутствием топлива. Соответственно, все остальные товары, услуги, они тоже подскочат таким образом. Это говорит о том, что и без того шаткая ситуация в экономике, она будет раскачиваться именно вот этим кризисом. Плюс ко всему, хочешь не хочешь, но это лето, высокий сезон. Естественно, есть страда, уборочные работы, которые тоже вытягивают огромное количество ресурсов, и топливо, и бензин, и дизель, и керосин. с которым тоже сейчас проблемы, потому что авиаперевозки не могут, естественно,

0: опираться на бензин кустарного производства, да, нужен высокооктановый, соответственно, высокооктановое топливо, то, что называется керосин, ну и так далее. То есть эта цепочка очень связана, и плюс ко всему не надо забывать, что Россия, будучи самой большой по территории страной в мире, она стягивается за счет логистики, естественно. А эта логистика сейчас нарушается, и, соответственно, каждый регион будет играть по-своему. Будет изыскивать возможность для того, чтобы, ну, как-то сохраниться, не попасть в эти проблемные ситуации. И, соответственно, будет все равно расшатывание общей управленческой системы. То есть, условно говоря, вся эта вертикаль власти, которая была построена Путиным, она, конечно, будет сейчас очень сильно колебаться, потому что другой альтернативы и нет. Пока будешь ждать, что там Москва решит, да, люди будут в прямом смысле бунтовать, бастовать, и кто его знает, может и вилы поднимать, потому что уже такие сигналы приходят.
1: Ну, действительно, в контексте удара по вертикали власти получается, что если раньше какие-то локальные или региональные проблемы Путин сбрасывал на местных чиновников и местных своих губернаторов, то в этой ситуации как будто бы уже не отделаешься, если у всех одна и та же проблема, и она явно уже федерального характера, ну, по некоторым оценкам, по крайней мере, уже так оно и имеется, а тут вот то ли это неофеодализм планируется, то ли, не знаю, анархокапитализм. Можно тут разные термины подобрать в качестве такого вот умственного упражнения. Но вот как вы думаете, почему пропаганда взяла на вооружение в попытках успокоить население вот этот прием? Мы уже это проходили, мы это все переживем. Неужели это способно успокоить людей, которые стоят в очереди на заправках? И ведь само по себе сравнение с 90-ми, разве это не обесценивание 26 лет Путина власти, учитывая то, как его политтехнология выстраивали этот контраст между 90-ми и путинскими временами?
0: Да, как раз это и получается самоотстрел в ногу, потому что я помню, как та же самая Симонян со всех углов кричала, что неужто вы хотите возвращение в 90-е. Путин вытащил нас из этих поганых 90-х. А сейчас она говорит об этом опыте как об опыте нормальном, и давайте в него возвратимся, и ничего страшного в этом нет. Ну, тогда, соответственно, нарушается вся гомогенность политическая, идеологическая и пропагандистская этого режима, потому что выясняется, раз Путин обратно нас загоняет в 90-е, зачем он нам нужен тогда? Ведь Путин приходил в 99-м году как раз как анти-Ельцин, как человек, который наведет порядок, человек, который стабилизирует ситуацию, человек, который там поднимет экономику. И помните, был такой термин, значит, приведение всех законов к федеральному стандарту. Но получается сейчас, спустя действительно четверть века, все возвращается на круги своя. И в этом смысле, я думаю, что Кремль от этого удара уже не отделается, потому что как бы, в сознании людей, в общественном восприятии Путин будет ассоциироваться с очень плохими временами. То, что там было в начале 2000-х годов, ну, вряд ли кто сейчас будет вспоминать. А вот то, что Путин действительно оставил страну, которую называли международной бензоколонкой, без бензина, без интернета, без нормальной такое нормального ощущения безопасности, да, это будет, конечно, очень сильно бить. Плюс ко всему, сам факт того, что нету никакого решения, нету образа будущего у этого режима, и непонятно, что дает эта война, и непонятно вообще, каким результатом она должна привести, потому что, опять-таки, цели и задачи вот этого СВО, они же всякий раз меняются, да, всякий раз они как-то так диффузно присутствуют, то так, то эдак. Люди, очевидно, устали, плюс ко всему нависает возможность там, какой-то очередной волны мобилизации, что, конечно, тоже пугает людей. Поэтому и возникают всякие вот эти вот деятели типа Лунина, которые там обещают начать какой-то поход на Москву, да, чтобы избавить страну от неправильных бояр, которые неправильно информируют царя. Я напомню, что ровно таким же образом действовал не только Пригожин, но и тот же самый Распутин, который пошел изгонять бесов. Правда, пошел он не в Москву, а в Петербург. Но суть это не меняет. То есть предреволюционная ситуация, которую так боится Путин и режим, она будет расти, она будет экспонироваться, она будет расширяться, потому что будет запрос снизу на какие-то кардинальные изменения. Путин уже не обеспечивает стабильность ни людей, да, простых там бюджетников, на которых он опирался, ни, собственно, элит, потому что эти элиты тоже загнаны в непонятную ситуацию.
1: И причем я напомню, что, и это признавал, кстати, Владимир Путин, Киев предлагал Кремлю взаимно отказаться от воздушных ударов, и именно это элементарно сняло бы вообще всякие проблемы с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, я уж не говорю даже про завершение войны. Но, тем не менее, это обсуждалось в том числе на саммите НАТО, и там отметили явное улучшение позиции Украины и пообещали продолжать оказывать всяческую помощь. И о том вообще, что в комплексе обсуждали в Анкаре, в Турции, что кто с кем как пересекался, какие шутки прозвучали со стороны Зеленского о ситуации в Москве, расскажем в нашем сюжете.
2: Россиянам все труднее защищать свое воздушное пространство, и мы надеемся, что это создаст условия для переговоров о завершении войны.
3: Президент США Дональд Трамп присоединился к словам госсекретаря Марка Рубио, прокомментировав удары Украины по целям в глубине России, цитата, «это эскалация, но она может привести к завершению войны». Итоги саммита НАТО в Анкаре стали многообещающими для Украины. Трамп заявил, что готов дать Украине лицензию для производства ракет к системам Patriot. Правда, добавил, что компания-производитель Patriot пока об этом не в курсе. Системы нужны Киеву для перехвата российских ракет. Во время встречи с Зеленским президент США был в хорошем расположении духа, назвал лидеров России и Украины сложными парнями и спросил, собирается ли Зеленский в Москву. Тот ответил следующее.
4: Это сложно. Там много украинских дронов. Это опасно для меня.
3: Также Дональд Трамп сказал, что готов закрыть небо над Украиной, если после подписания мирного соглашения Россия нападет снова. На это отреагировали в Кремле.
5: Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Вот, это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить.
3: Помимо обещанных Трампом лицензий для ракет ПВО, союзники по НАТО подтвердили долгосрочную поддержку Украины. Они готовы выделить ей в этом году 70 миллиардов евро на поставки вооружений, военную помощь и подготовку военнослужащих и сохранить такой же уровень поддержки в 2027 году. Генсек НАТО Марк Рютте высказался о приверженности членов НАТО 5-й статье о коллективной обороне и сделал упор на единстве организации.
6: Мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. НАТО невозможно победить. Мы оборонительный союз. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш уклад жизни, наши демократии и нашу территорию. Поэтому не стоит с нами связываться. Не играйте с нами.
3: На позитивные для Украины новости с сожалением реагировали Z-блогеры.
7: США планируют предоставить Украине лицензию на производство Patriot, заявил Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре. Вот это реально хуй. Душок Анкориджа протух. И снова повеяло духом Анкориджа. Мы будем помогать Украине бить глубоко по России, чтобы она закончила войну, заявил госсекретарь Рубио об ударах Украины по НПЗ. Пыпа итоги. Дональд, как говорится, с удовольствием поюзал нос своего любимого партнера. Теперь можно дух Анкориджа отбрасывать как уже ненужный. Но нос еще пригодится, конечно же. Теперь Трамп будет конкретно и четко открыто играть на стороне противника, в то время как раньше делал вид, что является честным маклером-посредником. Маски сброшены, цели обозначены.
3: Вне темы Украины саммит прошел напряженнее. Трамп вновь раскритиковал союзников, не поддержавших войну против Ирана, назвал Испанию ужасным партнером и вспомнил о притязаниях на Гренландию, территорию Дании, союзницы США по НАТО. Однако за закрытыми дверями, по словам источника Reuters, Трамп не высказывал претензий и заверил, что США не планируют покидать альянс.
1: Ну, а еще Трамп в очередной раз рассуждал о мирной сделке или соглашении между Зеленским и Путиным. Там вольности перевода, сделка или соглашение. Мол, в целом-то Путин готов. Вот корреспондент «Настоящего времени» и украинской службы «Радио Свобода» Заряна Степаненко спросила президента США об этом.
8: Что дает вам основание полагать, что Путин заинтересован в мире?
9: Откуда вы?
8: Украинская служба «Радио Свободная Европа». Я из Украины.
9: Хорошо, потому что я с ним разговариваю, и я разговариваю с президентом Зеленским. Я думаю, он хочет заключить соглашение, и я действительно чувствую, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны, а не, знаете ли, к смертям и разрушениям.
1: Ну, то есть оба, мол, готовы. И перед эфиром мы также поговорили с американистом Павлом Ивлевым о встрече Зеленского и Трампа и явно возросших к президенту Зеленскому симпатиях президента Трампа.
10: Наверное, можно говорить об этом сейчас, да, то есть сейчас явно похоже на стороне Украины. Но если мы вспомним, как этот маятник качается в предыдущие пару лет, да, или сколько там, полтора года с тех пор, как он снова президент, то как бы понимаем, что он может в любой момент качнуться обратно. Обычно это происходит после разговоров Трампа с Путиным. Вот. И это качание, я думаю, что не закончится никогда, потому что это специфика нынешнего президента Соединенных Штатов. Вот. Что касается общей политики, то, да, безусловно, поддержка, ну, по крайней мере, в военной области, в области разведки, она, безусловно, на стороне Украины. В этом плане как раз госсекретарь Рубио достаточно последователен. Да? Он, в общем, всегда на стороне Украины, он может тоже, так сказать, сказать что-то, так сказать, резкое. Он, безусловно, игрок команды Трампа и никогда не скажет что-то ему наперекор. Но его понимание и то, что делает его ведомство, оно достаточно последовательно, опять же, поддерживает Украину. Поэтому, ну да, хороший знак, что они, что такой высокий чиновник на такой встрече говорит об этом публично, поддерживая, так сказать, вот эти атаки, дальнобойные санкции, да, хороший, по-моему, термин очень по этому поводу приводит президент Зеленский, использует.
1: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным в прямом эфире. Руслан, а вот по вашим наблюдениям, готов ли Путин к мирному соглашению, учитывая его отвержение от этого предложения о прекращении воздушных ударов?
0: Ну, все-таки я думаю, что Москва вынуждена считаться с позицией Вашингтона, и она рассчитывала как раз на вот этот пресловутый дух Анкориджа, и всячески на него ссылалась и ссылается до сих пор. То есть это говорит о том, что Москва все-таки вынуждена корректировать свою позицию с тем, что думает Вашингтон. Если действительно Вашингтон усилит свое давление на Москву, если Трамп что-то предложит или наоборот сделает какую-то угрозу, тогда Путину придется отступить. Но отступит он ведь не под давлением, условно, Зеленского или Европы, с которыми они никак не хотят считаться. А вот, дескать, Соединенные Штаты – это другое дело. Все это они могут обернуть в такую обертку, что на самом деле это какое-то такое тайное соглашение. Вот, и в рамках этого тайного соглашения мы согласились остановить военные действия. Ну, то, что вот Трамп любит говорить «сделка», да, «дил». Ну, как бы вот у Трампа есть свой нарратив, нужна сделка. И, в принципе, Путин может пойти и сделать эту сделку, например, не с самим Зеленским, а, условно говоря, через Соединенные Штаты. Тогда это даст ему возможность обернуть это все таким образом, что вот Вашингтон вынужден был идти на уступки и договариваться с нами. То есть оставляя сбоку на стороне Европы и Зеленского. То есть для Путина чисто психологически это очень важно. Я думаю, что это единственная возможность сейчас остановить войну. Потому что в остальных случаях, конечно, Путин будет упираться рогом. А дальше, все-таки, если не получится, то я думаю, что Москва будет и дальше усиливать свое давление, будет бомбить и штурмовать города Украины, потому что очевидно, что есть проблема с обеспечением прикрытия неба, и все-таки разговор о том, что будут организованы производства Патриот, надо отлично понимать четко, что это 3-4-5 лет, говорят специалисты. Например, в Японии было развернуто это производство спустя 3 года, а запущено еще плюс 1 год. То есть 4 года ушло на все это, с учетом того, что там ни войны, ничего нет. Так что вопрос крайне серьезный, но здесь, как бы это вот не звучало печально, вся надежда на Трампа, который действительно в какой-то момент эмоционально или там по собственному разумению может сильно заняться этим вопросом, если он окончательно потеряет интерес, например, к иранскому кейсу. Ну, видно, что он уже по касательно этим занимается. А вот если он, условно говоря, заключит сделку с Россией, он может это занести себе в политический актив, и это может поспособствовать, ну, росту рейтинга и самого Трампа, и республиканской партии накануне судьбоносных для них выборов в ноябре этого года.
1: А скажется ли в перспективе вот на позиции Кремля этот разговор про закрытое небо? Я вкратце нашим зрителям поясню, что это означает, что в случае повторного нападения России на Украину после мирной сделки при ударе с воздуха к ПВО Украины подключается в данном случае ПВО США. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
0: Да, если действительно Соединенные Штаты и НАТО смогут выстроить такую систему защиты, то, конечно, Кремль будет 150 раз думать. Потому что очевидно сейчас, что Украина усилилась, и без того у Украины есть возможности бить вглубь российской территории. Соответственно, могут ответить разом и очень болезненно. Сейчас уже понятно, что Россия – страна с абсолютно дырявым небом, да, и если достают до Омска, достают до Новосибирска, соответственно, никаких проблем для Украины и для сил НАТО совместно с Украиной уже не будет.
1: Руслан, спасибо вам за этот разговор. Руслан Айсин, политолог, спасибо, был с нами сегодня в прямом эфире, подводя итоги и саммита НАТО и вот фиксируя некоторую нервозность в Кремле и на совещаниях правительства о том, как сейчас выглядят и заправки по всей России, и ситуацию с дизелем, ситуацию с авиатопливом. Очень много топлива вообще для большой страны необходимо, как правило. О новых событиях завтра расскажем вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Возможно, порассуждаем о том, как идут выборы в России. До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
4: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
3: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
5: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
6: Ну, естественно, думаю, да? Всегда, да.
5: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга спасибо. Прекрасная. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
6: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
5: Ну, а возвращение я, это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
6: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот, а потом возвращение опять в Англию. Иммиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
5: Это вот твое возвращение в последний 15-й год, когда ты уже уехал.
6: 15-й год, да, 11 лет назад.
5: А скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
6: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
5: помню
6: была.
5: Помню твой прекрасный дом, помнишь, конечно. Да, да, да, да.
6: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Ну, начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла, ну, вот такое ощущение, что становится невыносимым.
5: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле.
6: Да,
5: ну, если сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится.
6: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там, вот этого всего нет. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
5: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться. Вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?
6: Мы были... Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись, а для меня, вот, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. А и на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при, вот, моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
5: Открыты какие-то шлюзы.
6: Да, шлюзы, да, открыты, да. И все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый, изготовлять что-то такое, передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
5: да, за
6: желто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным, и, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
5: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх, живить уже на каком-то
6: уровне. Вот этот страх уже такой.
5: Да, так сказать.
6: У нас тоже, наверное, они пытались нам этот страх навязать, что ли. В 80-е, конец 60-х, 70-е, арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
5: С 70-го, если мать.
6: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
5: А сейчас система, как ты считаешь?
6: Что... А сейчас система, пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили. И дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
5: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. Мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
6: вас. Нина. Угу. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Анина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила, ну, внимания, что ли.
5: Она была правозащитницей, то есть она же...
6: Она была зоологом, она была биологом.
5: Ну да, профессионально, да? Угу.
6: Но она стала правозащитницей, ну вот как-то стала просто по велению сердца, что ли. Она очень таки, человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, это ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для окружения, но очень заметная для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. Я ее спрашивала, Нина, ну а почему бы тебе там... Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг в конце концов поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их жизнью, в каком-то смысле, да, оставаясь на свободе.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
7: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосиф к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, Ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На Одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную, но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился, ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо, его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям, он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На Одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог. Хождение по редакциям результата не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким, а Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в «Ардисе» мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в Ардис, он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
3: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
5: Ну вот ты как раз заговорила тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Ну, они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
6: Новые тихие,
5: да. А тебе кто ближе? Я понимаю, этот вопрос тоже ты воспринял правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш
6: круг? Ну, это трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую, как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли, что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие. Очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг. Угу. Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что у нас в стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
5: Угу, печенки.
6: А, да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
5: Ну да, риторика. Да, да.
6: И риторика. Слушают стримы. Да и они же сами и слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно. В каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
5: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить. Вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы, там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да? Они были в разных, так сказать, категориях жизни. Не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. То есть люди, которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету? Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
6: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
5: Песен, сонграйтер.
6: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас общество, мне кажется, сегментированное. Да? Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. О, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентных придумал этот анекдот. Но это говорит...
5: Это говорит о многом.
6: О многом, понимаешь? Это 70-е годы, Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментированно, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
5: Ну, да.
6: Это люди уехали, да, интеллигенция, там, профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. Но это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
5: А ты как к этому относишься?
6: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята, мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования... Может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов. И мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации.
5: Лишены?
6: Они лишены.
5: Конечно. Да. Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
6: да, YouTube, да, да, и все равно, и конечно.
5: Конечно, все это блокируется. Все
6: да.
5: Это,
6: да. Вот мне кажется, вот в роли мигрантов или врастайте в эту жизнь, или живите этой жизнью.
5: Ну, частный
6: вы уехали,
5: уже,
6: частный, да. Вот очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
5: Угу.
6: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти вот себе, абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
5: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать. Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать?
6: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Mm-hmm. Я вот чувствую, я не то, что его хорошо знал, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крымурза, чудесный, достойный, умный человек.
5: Ну, на наш коллега не... бывший, собственно,
6: да, и наш коллега. Материя, да. Ну, конечно, другой масштаб, потому что действительно Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
5: Да.
6: И очень многое мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
5: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распорах.
6: Конечно. Да вот та же самая история. Они оказались, ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
5: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете. И о политике, и о какой-то ерунде. И эти, это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
6: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. Но мне тоже, опять же, счастливый качество, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
5: Не цепляться за эту ностальгию.
6: Которая... Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, это... И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, говоря о собаках и лошадях, впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности.
5: Здорово. Ну пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти
6: драгоценности.
5: Пусть они светят, да, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
6: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
5: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая.
6: Спасибо. За...
3: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
8: Студия подкастов «Радио «Свобода».
9: Говорит «Радио «Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 9 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В России запрещен экспорт дизельного топлива. Цены на бензин в аннексированном Крыму выросли в два раза. Владимир Путин по-прежнему уверен, что удары ВСУ по российским НПЗ не создают нервозности в российском обществе. Дональд Трамп считает, что возобновившиеся боевые действия в регионе Персидского залива продлятся от нескольких дней до месяца. В США победивший на праймерис демократов кандидат в сенаторы от штата Мэн Грэм Платнер приостановил свою избирательную кампанию из-за обвинений в сексуализированном насилии. Также сегодня.
1: Сейчас откроется дверь, к роялю подойдет Курехин, и волшебная волна звуков накроет беспечно погружающийся в пучину Ленинград.
0: 30 лет назад умер композитор, музыкант, актер, режиссер, парадоксалист Сергей Курехин. Владимир Путин провел вчера во второй половине дня совещание правительства, посвященное топливному кризису, разразившемуся в России и в аннексированных ею регионах Украины из-за постоянных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. О принимаемых мерах отчитывался вице-премьер Александр Новак, отвечающий за топливно-энергетический комплекс. На первом месте, как и ожидалось, оказались запрет на экспорт дизельного топлива вслед за введенным еще раньше запретом на экспорт бензина и авиакеросина и закупка нефтепродуктов за рубежом.
2: Ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива. В целях увеличения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок в кратчайшие сроки были внесены изменения в налоговый кодекс. Были снижены также нормативы биржевых продаж с 15% до 10% по автомобильному бензину. И мы доработали систему, чтобы исключить перекупщиков на бирже. Топливо будет уходить напрямую конечным потребителям. Также ограничили предельный рост цен в ходе биржевых торгов, что также будет способствовать стабилизации цен.
0: Это был вице-премьер российского правительства Александр Новак. Росстат вчера выпустил еженедельный отчет о ценах на бензин в регионах России, а также на подконтрольных России территориях Украины. Из этого отчета следует, что за неделю в аннексированном Крыму топливо подорожало в среднем на 78,4%. В частности, наиболее популярный бензин марки АИ-95 вырос в цене с 88 рублей 82 копеек до 170 рублей и 59 копеек за литр, то есть на 92%. На вышеупомянутом совещании правительства Владимир Путин потребовал срочно стабилизировать ситуацию в Крыму, при этом продолжая утверждать, что главная цель ударов украинских беспилотников по российским НПЗ – это проведение информационной операции против так называемой специальной военной операции.
3: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное. Главное стремиться создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее.
0: Говорил Владимир Путин, ну а спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вновь заявил, что России противостоит не Украина, а целый коллективный Запад. Володин подверг критике тех, кто скупает бензин и другие виды топлива, боясь, что они исчезнут из продажи, а ключ к решению нынешних проблем Володин видит в консолидации.
4: Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить. Справимся и проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое.
0: Это был спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Тем временем на торгах в начале этой недели индекс Московской биржи обновил минимумы с февраля 2023 года 2164,81 пункта, потеряв 2,1% за день, 14% с начала лета и 22% с начала нынешнего года. Около 15% акций на рынке обновили исторические минимумы. Падение было настолько серьезным, что его пришлось вчера комментировать даже пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который настаивал, что волатильность естественна для фондового рынка, а макроэкономические показатели России стабильны.
5: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем. Она прогнозируема, имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А вот как очередное резкое снижение курсов акций на Московской бирже комментирует экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: С последнего заседания Совета директоров Банка России по ставке, которое превратило сползание рынка в падение, индекс потерял 12%, а за последние 4 месяца больше четверти. Поводов для распродажи много. Пальцев одной руки не хватит, чтобы все перечесть. Тут и так называемый геополитический фактор, причем не один. Украинские беспилотники долетели таки до крупнейшего в России Омского НПЗ, расположенного в 2500 километрах от границы с Украиной. После этого в Омске на заправках выстроились часовые очереди. Предприятие в Омске стало последним из первой десятки по объему переработки, на которых за последние 4 месяца приходилось сокращать или вовсе останавливать производство после прилета украинских беспилотников. Мировой рынок тоже российским экспортерам, равно как и федеральному бюджету, не благоволит. Отгружая

0: помогают мало, но делает уже по инерции, сам не особо веря, что будет услышан. Последнее такого рода заявление прозвучало в начале недели на Иннопроме. Для перегруженных долгами эмитентов даже пауза в смягчении денежно-кредитной политики может оказаться критичной. Инвесторы это понимают и избавляются от бумаг, усугубляя ситуацию и делая привлечение денег еще более дорогим. Есть и сезонно-технический фактор – массовое закрытие реестров акционеров перед выплатой дивидендов. Получив право на получение части прибыли, многие инвесторы продают акции, что провоцирует так называемые дивидендные гэпы – резкое падение цены акций, иногда сопоставимое с размером дивидендов, а иногда и превышающее его. Впрочем, далеко не всегда инвесторы ждут дивидендов и закрытия реестра акционеров. Характерный пример ВТБ – второй по величине банк под контролем государства, руководство которого разочаровало миноритарных акционеров размером дивидендов – 9 рублей 71 копейка на акцию. За два дня бумага подешевела на 10 рублей, установив абсолютный минимум на уровне 60 рублей 30 копеек за одну акцию. Это на треть ниже минимума, достигнутого на пике кризиса 2008 года, и в 14,5 раз дешевле той цены, по которой бумага продавалась массовому инвестору в ходе так называемого народного IPO весной 2007 года. А еще на рынок давит страх того, на что смогут позволить себе пойти власти после сентябрьских парламентских выборов. Слово «мобилизация» звучит все чаще. И неопределенность с тем, как и кого будут спасать в ходе надвигающегося, а по некоторым оценкам и уже наступившего, финансового, банковского и бюджетного кризиса. Одним словом, страхов и рисков много, а никакого позитива, никакой инвестиционной идеи на горизонте не просматривается. Если говорить о последствиях, то есть одна любопытная закономерность. Начиная с 2008 года, российские власти всякий раз недооценивают важность фондового рынка. И это приводит к тому, что финансовый кризис очень быстро перерастает в экономический. Сейчас же все гораздо хуже, чем в каком-нибудь 2008 году, поскольку тогда экономика была не в пример сильнее нынешней. Есть и другое, не менее существенное отличие. В 2008 году сомнения относительно того, что в России останется рынок, в том числе и фондовый, ни у кого не возникало. Сейчас такой уверенности нет ни у кого, включая руководство финансово-экономического блока, правительства, не говоря уже об инвесторах.
1: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Время свободы. Сегодня в городе Мешхед на северо-востоке Ирана состоялись похороны верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи, убитого в Тегеране при американском ударе 28 февраля. Мешхед – родной город Хаменеи. Гроб был доставлен туда самолетом из священного для шиитов иракского города Наджаф. Церемонии прощания с Хаменеи, начавшиеся 4 июля, прошли также в Тегеране и в Куме. Боевые действия между США и Ираном, возобновившиеся на фоне взаимных обвинений в нарушении подписанного 17 июня меморандума о взаимопонимании, вчера и сегодня продолжались. Разногласия касаются прежде всего условий прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил вчера на саммите НАТО в Анкаре, что больше не хочет иметь дело с Ираном, после того, как подразделения КСИР обстреляли несколько коммерческих судов. В ответ американские войска ударили по иранским военным объектам, а Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и в Бахрейне. При этом, общаясь с журналистами на борту своего самолета, Трамп заявил, что Тегеран, по его мнению, по-прежнему мечтает заключить с США мирное соглашение.
2: У нас есть множество способов одержать победу, хотя с военной точки зрения мы уже победили. У них практически ничего не осталось, и они отчаянно хотят заключить сделку. Они звонили совсем недавно, они действительно очень хотят договориться. Но я не уверен, что им можно доверять настолько, чтобы заключать с ними сделку. Не знаю, будут ли они соблюдать ее условия. В этом и заключается главная проблема. Почему, если они действительно хотят договориться, они атаковали коммерческие суда? Честно говоря, они сумасшедшие. Сумасшедшие. Они просто немного вышли из-под контроля. Но они очень, очень хотят совершить сделку.
1: Это был президент США Дональд Трамп. По его словам, новая военная операция США против Ирана продлится от нескольких дней до месяца. На мировых рынках уже зафиксирован новый ощутимый скачок цен на нефть. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 9 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Важное событие произошло во внутренней политике США. Кандидат в Сенат США от штата Мэн Грэм Платнер, победивший с большинством

0: Большим отрывом в начале июня на праймериз Демократической партии объявил о приостановке своей избирательной кампании после обвинений в сексуализированном насилии. Платнер выпустил видеообращение, в котором подчеркнул, что приостановка кампании не означает признание им вины, а окончательно от участия в выборах он готов отказаться, только если процесс выбора нового кандидата от демократов будет прозрачным и демократичным.
1: This is all false.
0: Все это ложь. Ничего из того, о чем говорилось, не происходило. Это неправда. Мы все сделали правильно. Мы провели кампанию, мы участвовали в политической борьбе, мы мотивировали людей, мы объединились. Мы сделали все, что от нас требовалось, чтобы добиться перемен. И мы победили. Но теперь нам не позволяют реализовать эту победу. По крайней мере, пока это зависит от меня. Поэтому мы приостанавливаем предвыборную кампанию. Вместе с тем я хочу ясно заявить, я намерен подать необходимые документы и официально выйти из предвыборной гонки. Однако процесс должен быть организован таким образом, чтобы дальнейшие действия отражали волю жителей штата Мэн, которые 9 июня ясно показали, что отчаянно нуждаются в иной политической системе. Грэм Платнер, бывший морской пехотинец, ставший фермером, занимавшимся разведением устриц. Он никогда ранее не занимал выборные должности. Платнер выступает за всеобщий доступ к здравоохранению, доступное жилье и за налог на богатство. Он оказался в центре нескольких скандалов, был увлечен в супружеской неверности, но все равно сохранял популярность. Но после нынешних обвинений Платнер все-таки потерял поддержку влиятельных демократов. По законам штата Мэн, Платнер должен снять свою кандидатуру официально до 13 июля, а Демократическая партия должна назвать нового кандидата до 27 июля. От успеха кандидата от Демократической партии на выборах в Сенат от штата Мэн во многом зависит, смогут ли демократы вернуть себе в ноябре контроль над Верхней палатой Конгресса США. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Киеве сегодня отправил под арест без права залога подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, чье тело с огнестрельными ранениями было найдено закопанным в лесополосе в Киевской области. Убийство было предположительно совершено 3 июля, то есть на следующий день после того, как Интерпол объявил Березовскую в розыск как подозреваемую в организации взрыва в Монако, в результате которого бывший крупный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын Ермолаева получили очень серьезные ранения. Подозрения в убийстве Березовской предъявлены сотруднику Главного управления разведки Украины Владиславу Реуту и бывшему сотруднику СБУ Виталию Жиковичу. Как рассказал адвокат Жиковича Анатолий Иванов, Реут, первоначально признавшийся в убийстве и показавший место, где захоронено тело Березовской, потом отказался от своих показаний и утверждает теперь, что стрелял Жикович. Он сначала признавал свою вину, признался в том, что произвел выстрел и было ликвидировано данное лицо, совершившее теракт. Показал, где находится тело, показал, куда было выброшено оружие. В ходе следственного эксперимента были найдены соответствующие доказательства этого, гильзы и так далее. Однако он является бывшим сотрудником СБУ. Когда ему уже привезли и вручали подозрения, он изменил свои показания, сказал, что выстрел производил не он, а выстрел производил Жикович. Он не признает вину и находится сейчас в шоковом состоянии. Это был украинский адвокат Анатолий Иванов. Как пишут украинские СМИ, сегодня на суде по мере пресечения Владислав Реут заявил о готовности сотрудничать со следствием и о желании заключить с ним сделку. Жикович по-прежнему вину не признает. Время свободы, четверг, а значит, в нашем выпуске новости высоких технологий. Нынешним летом, бьющим температурные рекорды, сегодня история близкая каждому. Как спастись от жары, не используя электричество. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
2: В конце июня Всемирный экономический форум выпустил свой ежегодный список из 10 технологий, которые в ближайшие годы могут заметно изменить нашу жизнь. И на третьем месте там оказалась технология с не самым простым названием – пассивное радиационное охлаждение. Звучит сложно и даже немного тревожно, но на самом деле технология простая и вовсе не страшная. Сначала давайте проясним пугающее слово «радиационное» в названии. Оно тут не должно настораживать и тем более пугать. В физике слово «радиация» означает просто излучение. В данном случае способность теплого предмета отдавать свое тепло в виде невидимых инфракрасных лучей. Это то же самое тепло, которое вы чувствуете от нагретой печки или костра. Ничего общего с радиоактивностью и атомными станциями. Теперь как это работает? Любая теплая поверхность, крыша, стена, асфальт, постоянно излучает тепло. Мы его не видим, но прекрасно чувствуем. Подойдите летом к нагретой стене дома, и она буквально дышит жаром. Проблема в том, что обычные материалы днем часто получают от солнца больше энергии, чем успевают отдать. Поэтому поверхности перегреваются и дополнительно подогревают воздух вокруг себя. Так появляется тот самый городской зной, когда жарко не только сверху, от солнца, но и снизу, от всего, что успело раскалиться за день. А теперь главный фокус. В атмосфере есть своего рода окно, диапазон инфракрасного излучения, через который часть тепла может уходить прямо в космос. Для такой поверхности космос работает как очень холодный тепловой приемник, примерно минус 270 градусов по Цельсию. Инженеры научились делать покрытия, которые разрешают сразу две задачи. Во-первых, они отражают почти весь солнечный свет и поэтому меньше нагреваются. Во-вторых, они эффективно сбрасывают тепло именно через это атмосферное окно. В результате поверхность может стать холоднее окружающего воздуха, даже днем, даже под солнцем. Представьте краску, которая не просто меньше нагревается на жаре, а работает как тихая форточка в небо. Сама физика известна давно. Ночью похожий эффект можно наблюдать в природе. При ясном небе поверхность Земли или автомобиля может остывать сильнее, чем воздух вокруг. Но раньше это заметно работало в основном ночью, когда солнце не мешает. Прорыв последних лет в том, что охлаждать удается и днем, на самом солнцепеке. В экспериментах такие поверхности могут быть на несколько градусов холоднее воздуха. А по сравнению с обычными темными или плохо отражающими покрытиями, разница в температуре поверхности может быть еще заметнее, иногда порядка 10 и более градусов. Для крыши или стены здания это уже заметно. Практические применения довольно очевидны. Представьте, крыша, покрытая такой краской, в жару меньше нагревается. Значит, здание получает меньше лишнего тепла. Внутри становится легче дышать, кондиционер работает меньше, а в некоторых условиях его можно включать реже. И это особенно важно для стран, где кондиционер есть далеко не у каждого, а спасаться от зноя все равно нужно. Но крыша не единственное возможное применение. Такие покрытия можно использовать на складах с продуктами, чтобы снижать расходы на охлаждение, на автомобилях, чтобы салон меньше раскалялся на солнце. Есть и ткани, работающие по схожему принципу. Рубашка или куртка, в которой на улице чуть прохладнее. Не личный кондиционер, конечно, и не научная фантастика, но как способ немного снизить тепловую нагрузку – вполне реальная вещь. Есть, конечно, и «но». Пока это не волшебная краска для любой крыши или любого климата. Эффект зависит как от окружающих условий, так и от качества материала. Одно дело – лабораторный образец на идеальной установке. Другое – настоящая крыша в настоящем городе, где пыль и дождь. Чтобы технология пошла в массы, нужны понятные стандарты и тесты. Для каждого типа поверхности надо понять реальный эффект и как долго покрытие сохраняет свои свойства. Мы привыкли, что от жары спасает только техника, которую надо включить в розетку. А тут обычная с виду краска или покрытие, которое помогает охлаждаться без электричества, используя не батарейку, а базовую физику теплового излучения. Это тепло, которое поверхность отдает. Не революция за одну ночь, но, возможно, одна из тех спокойных технологий, которые однажды окажутся у каждого над головой, буквально на крыше.
0: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Рубрика «Новости высоких технологий». Ну и последняя тема. Сегодня день памяти Сергея Курехина, актера, режиссера, композитора, музыканта, создателя группы «Поп-механика», невероятно популярной в конце 80-х и первой половине 90-х годов прошлого века. Курехин умер 30 лет назад от редчайшей болезни сердца, и хотя многие знали о ней, смерть Курехина 9 июля 1996 года в Петербурге стала шоком для многих. Вот что на следующий день на волнах «Радио Свобода» говорил о Сергее Курехине мой коллега Дмитрий Волчек.

Летом 85-го года в американском консульстве в Ленинграде на просмотре фильма Милоша Формана «Амадеус» произошел инцидент, породивший впоследствии немало кривотолков. Сеанс подходил к концу, на экране умирал отравленный завистником Моцарт, и вдруг сидевший в зале композитор Сергей Курехин вскрикнул, схватился за сердце и упал. Просмотр пришлось прервать. Кто-то побежал за врачом, а дюжие морские пехотинцы отнесли потерявшего сознание гостя в апартаменты консула. Никто, конечно, не подозревал тогда, что это был первый всплеск той самой редкой и безнадежной болезни. Говорили больше о символическом сходстве судеб Моцарт-Курехин, а недоброжелатели подозревали очередной трюк, попытку привлечь к себе внимание. Да нет, были ли вообще эти недоброжелатели? Среди персонажей тогдашней богемы, по большей части хмурых, раздражительных девиантов, Курехин выглядел поистине пришельцем из иного мира. Я не могу представить его на замызганной кухне с судачащим за рюмкой водки о происках КГБ. Он был человеком легким, обаятельным, удивительно несоветским, даже в то насквозь советское время. Невозможно представить, что кто-то мог не любить его, взлетающего на сцену в джинсовой курточке с переливающейся блестками надписью «Капитан» на спине, подлетающего к роялю и заливающего зал ошеломительным каскадом звуков. Восхищение — вот, пожалуй, единственное чувство, которое испытал всякий, хоть раз с ним встречавшийся. Даже толстые глупые тетки из управления культуры, вечно что-то проверявшие и запрещавшие, казалось, таяли, встречаясь с ним. И зная это, во все делегации, выбивавшие в обкоме разрешение открыть ли выставку, снести ли стену в нонконформистском театре, обязательно приглашали Курехина. Его знали все, и он знал всех. Я помню зарождение поп-механики. Это была не музыкальная группа, а скорее групповая фотография. Всякий, кто имел хоть какое-то отношение к искусству, будь то поэт, художник, да просто богемный тусовщик из Сайгона, мог оказаться на сцене. Как удавалось Курехину из всей этой суеты, нагромождения персонажей, не умеющих играть и на расческе, создать гармонию, создать музыку, для меня и по сей день загадка. Ну вот уже пляшут по роялю заводные пластмассовые цыплята, кто-то тащит на сцену лошадь, выпрошенную то ли в цирке, то ли в пожарной команде, красавчик Африка стучит по барабану, поп-механика. Однажды Курехин попросил меня написать слова на его музыку. Взбалмошная калифорнийка Джоанна Стингрей, каким-то образом приставшая к ленинградскому рок-клубу, решила выпустить в Америке диск русских песен. Я впервые оказался тогда у него дома, в маленькой квартирке возле метро «Удельная», и был поражен собранием книг русских философов. Почти все имена были в ту пору под запретом. Оказалось, он может часами говорить о Федотове и Бердяеве, а когда у меня появился доступ в архив «Цгали», просил разыскать неопубликованные рукописи Густава Шпета. Курехин был настоящим интеллектуалом, человеком удивительной эрудиции, и смешно и противно слушать сейчас неких моралистов, упрекающих его в экстремизме, шовинизме и бог еще знает каких грехах. Экий в самом деле криминал, общался с Лимоновым, пригласил в поп-механику Дугина. Национал-большевизм Курехина, как, впрочем, подозреваю, и самого основателя этой партии, не более чем экстравагантная эскапада. Да и думаю, в коллекции Курехина эти персонажи из того же ряда, что и Палат Бюль-Бюль-Оглы или какой-нибудь Лев Лещенко под оглушительный рев тинейджеров, певший пророссийского соловья на концерте поп-механики. Первое, что я услышал, оказавшись 2 месяца назад в Москве после долгого перерыва, рассказ о смертельной болезни Курехина, которую молва как-то странно увязывала со всей этой национал-большевистской историей. Дескать, мистическим путем сам себя уничтожил. Также легкомысленно, впрочем, без такой ярости, 10 лет назад обсуждали его первый сердечный приступ. Впрочем, теперь, когда и эти разговоры 2-месячной давности неловко вспоминать, все это уже значения не имеет. Слушатели собрались в маленькой мансарде на улице Чернышевского, и вот уже слышны шаги на лестнице, сейчас откроется дверь, к роялю подойдет Курехин, и волшебная волна звуков накроет беспечно погружающийся в пучину Ленинград.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня людей волнует больше всего. Среди прочего, это удары России по Киеву и решение Международного олимпийского комитета временно восстановить членство Олимпийского комитета России. В ночь на 6 июля российские войска вновь нанесли массированный удар по Киеву. По данным мэра города Виталия Кличко, погибли не менее 12 человек. Еще 46 получили ранения, 27 из них находятся в больницах. Повреждены 15 жилых домов. Есть погибшие и в Киевской области. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, там погибли 3 человека. Еще 26 получили ранения, в том числе 2 детей. Украинский писатель Ян Валетов пишет у себя в Фейсбуке, что конца войны не видно.
1: «Мои соболезнования семьям погибших киевлян. И не только киевлян. Еще одна чудовищно тяжелая ночь в столице. Еще одна чудовищно тяжелая ночь для всей страны. У меня давно нет иллюзий по поводу соседей и будущей жизни с ними рядом. Я не верю в то, что они когда-нибудь станут другими. Не станут. Мы сегодня нанесли им ответный удар, достаточно серьезный и эффективный по значимости, но менее эффектный. Меня упрекают за то, что я периодически пишу, что не вижу конца войны. Упрекать можно, но я его действительно не вижу. Хочу ли я, чтобы этот кошмар закончился? Несомненно. Но текущая логика и развитие событий противоречат самой возможности мирного урегулирования. Нас хотят принудить к капитуляции. Не к остановке огня, не к замораживанию по линии боевого соприкосновения. Капитуляции. Думаю, что этого не случится при любых обстоятельствах. Как бы РФ не давило на нас. Новая неделя началась. Еще одна неделя многолетней войны. Еще одна летняя неделя. И надо жить. Держимся».
0: Израильский общественный деятель, бывший топ-менеджер ЮКОСа, бизнесмен Леонид Невзлин, пишет в Фейсбуке, что Путина заждалась камера Слободана Милошевича.
2: Суд над российскими военными преступниками все ближе. Нидерланды решили разместить на своей территории полноценную оперативную фазу специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а не только подготовительные этапы. В Гааге уже формируют основной каркас института и завершают подготовку к его полноценному запуску. Во второй фазе деятельности спецтрибунал должен приступить к осуществлению своей юрисдикции, начать расследование, предъявлять обвинения, вести судебные разбирательства и выносить приговоры. Ожидается, что инстанция заработает в полную силу уже в следующем году. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, после решения правительства Нидерландов спецтрибунал окончательно выходит из плоскости концепции и политических дискуссий, приобретая реальные институциональные очертания. Установление справедливости и максимально возможное привлечение к ответственности Путина, его банды и всех, кто причастен к военным преступлениям против украинцев, необходимый минимум, который должно обеспечить международное сообщество. Путин и его людоедская идеология должны быть осуждены по всем правилам и законам в открытом процессе. Камера Милошевича его уже заждалась. Но не только его одного и не только его ближайших подельников. Ответить должны все, кто пришел на украинскую землю, кто запускал ракеты по жилым домам, кто пропагандировал войну и геноцид.
0: Журналистка Ксения Ларина пишет у себя на странице в Фейсбуке, что отмыться от этой крови уже не удастся.
3: Киев. Число погибших и раненых растет. Этот ужас навсегда останется с людьми. Этот ужас навсегда останется в памяти детей. Не знаю, что сказать. Ужас наблюдающих никогда не сравнится с ужасом переживших эту трагедию. В страшном сне бы не приснилось, на что способна моя гребаная страна. Может быть, мы просто боялись об этом думать, какие мы на самом деле. А вот Путин вытащил все грязное варварское нутро великой русской державы. Удастся ли отмыться от этой крови? Нет. Одних гложет стыд, других возбуждает убийство, третьи заходятся от восторга и злорадства. Если бы не война, мы бы так и не узнали, кто мы. Завтра в Киеве траур.
0: Журналист, писатель и профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев пишет в Фейсбуке об ответных ударах ВСУ.
4: И еще раз, всем френдам и не френдам, задающимся сложной моральной дилеммой, можно ли радоваться прилетам по Москве, выражающим поддержку московским друзьям и ностальгирующим по Капотне. Даже не буду цитировать, что там Томас Манн говорил по поводу бомбардировок его родного Любека. Просто дам сегодняшнее фото из Киева. 22 погибших, более сотни раненых и еще тысячи таких же фото из сотен городов за 1590 дней войны. Вам надо благодарить ВСУ за их благородство, что они бьют по инфраструктуре, чтобы обескровить агрессора, а не по жилым кварталам, как террористы из Кремля. Хотя боюсь, что у гуманизма есть свои пределы в обуздании естественного чувства мести. И еще тут часто упоминают злорадство. Особенно продвинутые даже вспоминают немецкое «шаденфройде», что, в общем, один хрен, разве что «шаден» — более юридический термин, типа «ущерб». Нет, друзья, зло не в украинских дронах, не в горящих НПЗ и не в очередях за бензином. Зло в России и больше нигде. И это не радость, а чувство справедливости. Мы же не радуемся тяжелому, но справедливому приговору. Это другое. Это маленькое исправление фундаментальной асимметрии, заложенной в самой природе этой войны, когда одни умело выносят НПЗ и военную технику, а другие прицельно убивают людей. И от этой коррекции несправедливости на душе становится чуточку легче.
0: После двух разрушительных ударов по Киеву и украинской атаки на омский НПЗ в сети вновь началась новая волна обсуждений. Их вызвали посты бывшего муниципального депутата Юлии Галяминой и политолога Александра Кынева. Кстати, оба проживают в России. Вот что пишет у себя в Фейсбуке Юлия Галямина.
3: «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Далее знак бесконечности, пока дети не закончатся. И важно ли было этим детям, чьи они, или важнее была жизнь?»
0: А вот пост Александра Кынева, где он пишет, почему конфликты сложно заканчивать.
1: Удар на удар. Несложно предположить, что любой новый от любой стороны ведет к ответному, и так до бесконечности. Каждая сторона при этом считает свой удар справедливым, а ответ – несправедливым. Именно поэтому военные конфликты так тяжело заканчивать.
0: Врач-травматолог Андрей Волна выступил с резкой критикой Кынева и Галяминой.
2: «Меня давно не интересует вопрос, болен Путин психически или нет. Достаточно здоров, чтобы удерживать власть 26 лет. Достаточно здоров, чтобы, очень надеюсь на это, предстать перед судом. А вот то, насколько здоровы люди, что бесконечно уравнивают Россию и Украину в этой войне, это значимо. Да нет, здоровы, конечно же. Но глубина деградации, скорость и нарастающий темп падения – это то, что достойно изучения. Достойно будет пристального изучения не со стороны психиатров, а со стороны социальных психологов прежде всего. Да, никто не зовет на баррикады, и не надо добровольно садиться в тюрьму. Но разве нельзя просто помолчать? Разве нельзя бесконечно не уравнивать все разрушающую и убивающую Россию и защищающую просто свое право на жизнь Украину? Без такой интеллектуальной поддержки режиму, что называется расизм, тяжелее пришлось бы. Нет, режим справится и без либеральных интеллектуалов. Но такая поддержка, без кавычек, очень ценна. По сути, это и есть интеллектуальный фундамент расизма. Дугин, Путин, Стрелков, Галямина – за каждым именем свои почитатели. Почитатели, что часто очень даже не любят друг друга, но работают они вместе. У этого кровавого стола страшной войны, стола, на котором они пытаются расчленить Украину и казнить украинцев, четыре ноги, четыре ножки. И Галямина сотоварища свое дело знают. Хорошо этот стол подпирают».
0: Педагог и преподаватель Дима Зицер у себя в Фейсбуке считает эту позицию очень удобной и нейтральной, когда агрессоры и жертву ставят на один уровень.
4: «Кровь и ужас в любимом Киеве. На этот момент известно о 23 убитых, десятки раненых, среди них дети, траур. И страшно и дико на фоне этого траура по невинно убиенным преступниками из РФ звучат заявления лучших людей города. И пишет политик Галямина. Идет бессмысленная бойня, в которой никто не готов остановиться. Словами вот этими самыми пишет. Через несколько часов после смертоносной атаки РФ подонков на Киев пишет. И чеканит пафосно Явлинский привычную уже яблочную мантру про требование немедленного прекращения огня с обеих сторон. И снова заявляет, что он единственный, кто смеет этого требовать. Как вообще это может быть? Неужели они просто пропустили многочисленные предложения о прекращении огня, об ограничении боевых действий, о взаимной остановке войны, идущей из Украины? Мы вот заметили, а они нет? Так разве можно было не заметить? А если заметили, почему же раз за разом, день за днем, они делают одно и то же, ставят на один уровень агрессора и жертву? Делают вид, что активно борются за мир, произнося, впрочем, это слово без малейшей рефлексии. Зачем Явлинский демонстрирует это чистоплюйство под видом прекраснодушия? а еще личное. Почему меня самого снова и снова корежит именно от их слов и заявлений? Не убийцы же, чай не СВОшники. И я, кажется, наконец понял и про первое, и про второе. Они поступают так, потому что это кажется выходом из вонючего чавкающего болота, в котором они оказались. Почти спасением, пусть и временным. Нет-нет, они, естественно, не хотели этой войны, и они против убийств, и даже, наверное, против режима. Но настали страшные времена. И в этих временах всем приходится определяться заново. Как говорил герой фильма Рязанова, проверка, она всем проверка. Сказать «Украина виновата» невозможно, ошметки совести пока не дадут заснуть. Произнести имя Путина тоже никак, по причинам понятным. А вот призвать стороны прекратить огонь, закончить войну, вообще войну, в самый раз. Так и возникает вот эта гаденькая формула, которая, по сути, умышленное вранье. Такое, впрочем, сладкое для многих их единомышленников. Это не мы виноваты, это все виноваты, что войну не остановили. Мы же за Явлинского, а он сказал, а привычнее, это большие дядьки виноваты, развязавшие войну, а мы люди маленькие.
0: Политик Гарри Каспаров говорит, что, безусловно, никаких сравнений быть не может.
1: Нужно еще раз повторить для всех этих Кыневых, Галяминых и прочих, кто пытается навязать мысли о том, что между Россией и Украиной существует хоть какая-то моральная симметрия. Украина не наносит сознательных ударов по российской гражданской инфраструктуре. Мне неизвестен ни один случай, когда Украина целенаправленно била бы по гражданским объектам. Украина, если бы захотела, могла бы завалить Москву трупами. Возможности для убийства россиян у нее огромны, особенно с учетом того, что российские ПВО сосредоточены на защите диктатора. Россия же, напротив, сознательно убивает гражданское население. Между Россией и Украиной не просто не может быть знак равенства, здесь вообще нет пространства для сравнения. Это страны, живущие сегодня в совершенно разных измерениях. Россия – фашистская диктатура, страна средневекового варварства, не признающая ни закона, ни морали. Украина – страна, которая в чудовищной войне под постоянными ударами все равно пытается следовать правилам. И поэтому любой голос из России, который пытается размывать эту очевидную границу, объективно работает на Путина. Когда в условиях тотальной фашистской диктатуры кто-то оттуда пытается поставить в один ряд агрессора и его жертву, нужно понимать очевидную вещь. Если человек, находясь в России, может делать какие-то заявления и при этом оставаться на свободе, значит, это кому-то нужно. В диктатуре такого уровня оппозиции не может быть по определению. Все, что сегодня там находится, нужно только для того, чтобы подыгрывать Кремлю и оправдывать его преступления.
0: Виктор Шендерович пишет о том, что Путин не собирается останавливаться убивать, а вот пост Галяминой считает двусмысленным.
2: Юлия Галямина отключила комментарии под своим пацифистским уравнительным постом, поэтому напишу здесь. Вспомнилось в связи с ее логикой, как после убийства Немцова друг убитого, госслужащий Чубайс, сказал, что всем надо остановиться, ну то есть не эскалировать ненависть. Всем. О да, ненависть это же нехорошо, правда? Вот Путин и Немцов ненавидели друг друга, и посмотрите, как плохо это закончилось. И вот уже нет ни убийцы, ни убитого, просто некая человеческая драма. Отличный фон для выхода пацифиста с проповедью «Ребят, давайте жить дружно». Да, Юлия, всем надо остановиться. Только именно Путин, как вы, может быть, заметили, не останавливается и продолжает настойчиво убивать, целясь именно в людей. И счет идет уже на сотни тысяч человеческих жизней и десятки миллионов разломанных и покореженных судеб. Он продолжает убивать, получая, должно быть, отдельное удовольствие от подручных пацифистов, постоянно и тщательно затирающих грани между добром и злом. Апропо, замечу, что Чубайс был на госслужбе, и вопросов к нему гораздо меньше, чем к вам. Почитав комменты, вынужден повторить базовое соображение, высказанное уже много раз. Никто не вправе упрекать заложников в молчании. Никто не вправе требовать от Юлии Галяминой жертвенности, выхода на площадь, etc. Но и требовать от нас понимающего, сочувственного, неловкого молчания в ответ на ее двусмысленные тексты тоже не следует.
0: Бывший адвокат Михаил Беньяш размышляет в Facebook о пацифизме и почему таких людей ненавидят обе стороны.
4: Тот факт, что людей, покинувших Россию из-за неприятия войны, триггерит от пацифистского высказывания, больше говорит об этих людях, чем об авторе высказывания. Пацифизм – это соображение совести. Это сопротивление войне в форме неучастия в ней. Это отказ выбрать сторону. Это отказ от войны. Собственно, это и есть именно антивоенная позиция, которая в России требует на порядок больше мужества, чем хейт в сети из Европы. А то, что на днях продемонстрировала либеральная общественность, с ворой кинувшись мочить одну Юлию Галямину, это вполне себе даже провоенная позиция, только со стороны Украины. И они вполне имеют право на такие убеждения, как и Галямина имеет право на пацифизм. Пацифистов люто ненавидят обе стороны, потому что каждой стороне для победы нужны консолидация и единство. Соответственно, кто не с нами, тот против нас. Но внезапно двухминутка ненависти, развязанная либеральными ломами к пацифистке Галяминой, стала до смешения похожа на аналогичную 24-часовку ненависти со стороны Z-сетки, ненавидящей антивоенщиков ровно за то же самое. И дело даже не в правомочности высказывания. Мы живем в свободной стране со свободой слова. Говорить можно что угодно, и тебе за это ничего не будет. Кейсы Волкова и депутата Сейма Павлиониса тому прямые подтверждения. А дело в том, что голос русских пацифистов, звучащий из России, крайне важен, потому что, в общем-то, он нормализует отказ от участия в войне даже для тех, кто в ней участвует. То есть, по сути, это есть не что иное, как заувалированная пропаганда дезертирства. А дезертирство в российской армии надо всячески поощрять. Чем больше солдат с российской стороны примут для себя пацифизм как разумную идею и руководство в поведении, тем больше из них сожгут свой мундир и сломают саблю. И в этом разрезе позиция Галяминой крайне важна. А что касается хора, осатаневшей от ненависти тусовочки, так и хочу сказать, что их дискуссия с пацифистом сходу превратилась в травлю пацифиста. Да такую, что мне в какой-то момент даже стало перед зетниками как-то неудобно, за своих, казалось бы, единомышленников. Да и с чисто эстетической стороны это все выглядит мерзко и недостойно. Большая аудитория – это большая сила, а большая сила, как учил нас дядя Бен, это еще и большая ответственность. Использование большой силы для травли одной Галяминой – это и безответственно, и пошло. Кроме прочего, это еще и говорит о том, что вчерашние мастера пера не то чтобы прямо исписались, сколько утратили то тонкое чувство гармонии, за которое мы их в свое время так полюбили. И жаль, конечно, что так называемые лидеры общественного мнения не нашли лучшего применения своей большой силе, чем травля за пацифистское высказывание. Вот это, правда, очень жаль.
5: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
6: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Цитаты «Свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко.
0: Международный олимпийский комитет рекомендовал смягчить ограничения против российских спортсменов, которых отстранили от мирового спорта после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. После 2022 года российские спортсмены либо не допускались к главным международным соревнованиям, либо могли выступать только в индивидуальном порядке и под нейтральным статусом. Рекомендация МОК сама по себе не означает автоматического возвращения российских атлетов на все турниры. Окончательные решения будут принимать международные федерации по отдельным видам спорта. Но это решение стало заметным шагом к ослаблению международной изоляции российского спорта. Вот что об этом говорит в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show основатель Sports.ru и журналист Дмитрий Навоша.
7: Все-таки я там из Лозанны, где находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, ну, там не слышно взрывов. Они не находятся в таком же постоянном потоке, вот, не знаю, очередных гибелей, разрушенных городов и так далее. Ну, и если быть честным, то из Западной Европы, которая относится к Швейцарии, где штаб-квартира МОК, но все-таки война немножко так начинает выглядеть таким уже региональным конфликтом. То есть немножко все так, уф, все, окей, это как бы не выглядит так, что вот Россия сейчас пройдет, захватит Европу, что нам всем придется браться за оружие. Ну, и как-то это постепенно съезжает уже с первых полос новостей. И бах, глава Олимпийского комитета опирается на, вот, как он сейчас говорит, ценностную основу, что отстранение из-за паспорта ценностям не соответствует, нужен некий другой подход, давайте все, кто не рассказался за войну, может быть, будем пускать по нейтральным флагам. Может быть, я рассуждаю вслух сейчас, компромиссом мог бы быть допуск, но по другому критерию. А давайте допустим тех, кто осудил войну.
0: А вот что в эфире YouTube-канала «Разворот» рассказывает журналист Дмитрий Низовцев.
8: Здесь же интересная штука. Мы как-то тоже об этом забыли, о том, что изначально российских татменов забанили вот в 22-м году, но вот этот большой бан, он подошел к концу еще в 23-м году, и тогда МОК сказал, что ну в целом, если это будут нейтральные спортсмены, если это будут не спортсмены, которые не позволяли себе адские выступления, и если это будут не командные виды спорта, в принципе не все так плохо, мы вас можем допускать под нейтральным флагом. Но был другой бан, который был связан с тем, что Россия включила в свой Олимпийский комитет Херсон, Крым, ДНР, ЛНР, вот все эти захваченные территории. И вот насчет этого Международная спортивная федерация реагирует это отрицательно. ФИФА то же самое говорила. Они говорили там, ну, в целом, нам не очень нравится то, что у вас в стране происходит еще с 2014 года. Нам не очень нравится то, что у вас происходит. Ну, можете Крым не включать, будьте людьми. У нас же тоже там начальство, все такое. Пожалуйста, не включайте. И наши там как-то держались потихонечку, там, Крым не включали. После 2022 года разморозились. И это обидело в том числе и ФИФА, и это обидело МОК. Проходит время. МОК запрещает россиянам участвовать, говорит, вы включаете там и Херсон, и Запорожье, а мы так не договаривались, хотите вернуться, придумайте что-нибудь. И вот что удивительно, понятное дело, что если бы решалось не на спортивном уровне, там типа, не знаю, там Путину говорят, мы вас вернем в такие-то международные организации, только не делайте поползновений юридических в сторону там ЛНР, ДНР, он бы сказал, нет, сдохнем, но там будем включать. Здесь была, конечно, уловка, но тем не менее исключили. ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон. Каким образом? Они переформатировали Олимпийский комитет России. И они как бы не просто убрали вот эти области, они убрали все областные региональные федерации. 89, по-моему, они их убрали. И сказали, он у нас комплектуется по другому принципу.
0: Блогер Рустем Адагамов у себя в Фейсбуке возмущается таким решением МОК. Тем более на фоне ударов по Киеву.
1: Пока мы тут увлечены футболом и теннисом, мерзавцы в МОК на вчерашнем заседании своего исполкома восстановили в правах Олимпийский комитет России и рекомендовали международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Что открывает путь России к участию в Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе? Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что МОК хочет обеспечить всем спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своего правительства. Решение МОК сразу приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев. По его мнению, оно приведет к скорому восстановлению российских сборных во многих видах спорта и позволит стране вновь принимать крупные международные соревнования. Конец цитаты. И все это безумие происходит на фоне продолжающейся войны и ракетных ударов РФ по жилым домам в Украине, где гибнут десятки мирных жителей. Невероятно и возмутительно.
0: Решение МОК критикует и блогер Дмитрий Чернышов у себя в Фейсбуке.
2: МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Попробую объяснить, почему это хуже, чем просто глупость, и почему следующую Олимпиаду надо бойкотировать, если МОК не отменит своего решения. Но сначала немного истории. В 420 году до нашей эры, во время Пелопоннесской войны, Спарта нарушила объявленное Олимпийское перемирие и ввела свои войска на территорию соседнего полиса, несмотря на то, что во время игр все войны должны были прекращаться. Тогда произошло беспрецедентное событие. Спартанским спортсменам запретили участвовать в играх, а представители Спарты не были допущены на Олимпиаду. Это было не просто спортивное наказание. В Древней Греции Олимпийские игры были частью религиозного культа Зевса Олимпийского. Спарта нарушила правила, на которых держится весь эллинский мир, и ее исключили из Олимпиады. И после Первой мировой войны страны-победительницы считали, что государства, развязавшие войну, не должны сразу вернуться в международное сообщество. Поэтому на Олимпиаду 1920 года в Антверпене не пригласили Германию, Австрию, Венгрию, Болгарию и Османскую империю. Через 4 года на Олимпиаде 1924 года в Париже Германию снова не пригласили. Слишком страшна была память об ужасах Первой мировой. Да, немецкие легкоатлеты лично не начинали Первую мировую войну, но Олимпиада рассматривала государство как единое целое. «О, спорт, ты мир». После Второй мировой войны ситуация повторилась. На Олимпиаду 1948 года в Лондоне Германию и Японию не пригласили. Обе страны рассматривались как государства, ответственные за масштабную агрессию и разрушение международного порядка. Напомню про бойкот Олимпиады в Москве после оккупации Афганистана. Напомню про исключение ЮАР за политику апартеида. Дело в том, что Олимпиада – это не только про спорт. Это и про признание стран-участников частью международного сообщества. Спортсмены выступают под флагами своих стран. Считается, что они защищают честь своей страны. Но у путинской России нет чести. Она спустила свою честь в унитаз нападением на Украину. Бомбежками Киева и Мариуполя, массовым мародерством и пытками пленных, стрельбой по вокзалам и больницам. И если продажный МОК не отменит своего позорного решения, то только бойкот Олимпиады поставит ему мозги на место.
0: Журналист и блогер Ростислав Мурзагулов пишет у себя в Фейсбуке, что спортом правит деньги, и решение МОК его ничуть не удивляет.
4: Твари из МОК вернули российский спорт на Олимпиады. Втихаря, летом, под футбольный шумок в Штатах. Я хорошо знаю эту шарашкину контору во главе с Кирсти Ковентри, прославившейся дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича, минувшей зимой за едва заметные принты на шлеме с лицами ушедших товарищей. Еще тогда я понял, тетечка любит лавандос и тестирует публику. Весь мир, как обычно, смолчал. Ой, мы устали от Украины, ну и вуаля. Я присутствовал при написании первых писем с олимпийской заявкой Сочи. Выгуливал по Москве бывших топов МОК. Пил дорогое вино с Майклом Пейном, который сделал МОК продажной сучкой. Почитайте его книги, он гордится этим спасением олимпизма через бабло. Далее я был одним из директоров Олимпийского комитета Российской Федерации при президенте Жукове, с которым играл в футбол за Белым домом. Да хера об этом всем знаю. Обращайтесь, расскажу. Если коротко, ни разу не удивлен. Твари. Продажные лживые твари рулят мировым спортом.
0: Аркадий Бабченко у себя в X пишет, что российская стратегия сработала.
1: А Путин так и был прав в своей стратегии насчет коллективного Запада. Покочевряжется пяток лет и приползут обратно.
0: Врач Андрей Волна предлагает просто бойкотировать выступления российских спортсменов.
4: Позорище и громадная подлость. По сути дела, это создает большие, часто непреодолимые проблемы для участия украинских спортсменов в соревнованиях под эгидой МОК. Способ борьбы – бойкот. Бойкот со стороны всех здравых сил.
0: Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого ранее дисквалифицировали с Олимпийских игр 2026, напомню, за использование символического шлема памяти с изображениями погибших на войне украинских спортсменов, так отреагировал на решение МОК.
1: Абсолютно позорное решение. Руководство МОК своими действиями опускается до очередного нового дна. Нынешнее руководство МОК все больше похоже на очередной российский актив, который просто работает на российскую пропаганду. И все это происходит на фоне обстрела жилых домов в Украине, который происходит буквально через день. Огромное количество российских спортивных федераций продолжает действовать на оккупированных территориях, а МОК это полностью игнорирует. Надеюсь, что НОК других стран не будут терпеть этот беспредел и, наконец, продемонстрируют твердую позицию против этих позорных решений.
0: Блогер Саша Кмет подытожил в сети X решение Международного олимпийского комитета.
2: В общем, бордель захватил стадионы, а соревнования в коррупции загребают золото, оставив борцам, пловцам, велогонщикам дешевое серебро и утешительную бронзу. Вместе с лицемерным лозунгом «Главное не победа, а бег по кругу» и олимпийским принципом нового времени «Чем дороже участие, тем выше цена». Российские спортсмены сегодня представляют не страну, а главного людоеда планеты – насильника, мародера, серийного убийцу. Его идеологию и особый путь. И это я говорю не только про Путина, а про всю его кровожадную систему, что изначально было построено на лжи, подкупах, терроре и выстрелах из-за угла. Политических убийств на них больше, чем олимпийских дисциплин, и на чемпионатах они не просто участвовали, а воевали с криком «Победа любой ценой». Обвешивались допингом, как теми гранатами, и шли в последний бой. Потому что отступать было некуда, за спиной ФСБ и бабло. А маленькие войны, даже спортивные, порой перерастают в большую бойню, и в итоге их гнилая система доросла до настоящей войны, не без участия продажного и трусливого мира, к сожалению, с военными преступлениями и неприкрытыми призывами к геноциду. Так что допуск России к международным соревнованиям – это не путь к примирению, и уж точно не забота о бедных спортсменах, что вдруг оказались на обочине дворовых олимпиад. Это путь к безнаказанности, а значит, к продолжению войны. Буквально призыв – «Давай, Вова Кремлевский, мы болеем за тебя. Иди вперед, мародерь, насилуй, убивай, а мы тебе золотую медаль выпишем и чемпионский титул в поедании человечины».
0: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: like figures in my mind. Where do we go from here? How soon now? Все есть.
1: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
2: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
3: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
4: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что работа – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
6: Рейтинг Владимира Путина по версии ВЦИОМ продолжил падение. Центр избирком заверил списки «Яблока» на выборы в Госдуму. Это единственная зарегистрированная партия, открыто выступающая за мир в Украине.
7: Все, что наша партия делает после 24 февраля 2022 года, мы делаем для того, чтобы перестали гибнуть люди.
6: Как быть за все хорошее, не привлекая внимания администрации президента? Непростая, но интересная задачка для так называемой системной оппозиции. Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. По замерам ВЦИОМ рейтинги Путина падают вторую неделю. И одобрение деятельности, и уровень доверия. При том, что Всероссийский центр изучения общественного мнения уже менял методику опросов на фоне падения рейтингов. Он добавил поквартирный метод. Предположительно для того, чтобы респондентам было немножечко сложнее прямо в лицо незнакомому человеку, явно все фиксирующему, заявить: «Путина не одобряю, Путину не доверяю». Как это, если Путин – это базовый минимум? На съезде правящей партии все это проговорили, все это показали, вот такие таблички повесили. Путин лично там выступал, в кои-то веки впрягся в эту самую правящую партию с падающими рейтингами, рискуя своим собственным. По всей видимости, уловки ВЦИОМ перестали работать. Фонд «Общественное мнение», тоже окологосударственный, зафиксировал тревожность россиян по поводу топливного кризиса. И из-за Путина же грядущие парламентские выборы рискуют стать де-факто референдумом. Поддерживают ли россияне все происходящее? Хотят ли они тотальной спецоперации? Пока лишь одна зарегистрированная политическая партия декларирует антивоенный курс. Это партия «Яблоко». В начале недели появились опасения, что их путь на этих выборах закончится еще задолго до стадии регистрации. Но пока Центральная избирательная комиссия решила иначе. Впрочем, точечное и беспрецедентное давление на «Яблоко» продолжается. Обыски, аресты, уголовные дела. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
8: Это экстренное заседание Центра избиркома 6 июля. На нем партию «Яблоко» уведомили о технических ошибках в документах, поданных для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова дала 2 дня на исправление замечаний. Два дня спустя в партии сообщили, что устранили все замечания к списку кандидатов в Госдуму. Всего «Яблоко» выставило на думские выборы более 400 кандидатов. Из них 275 идут по федеральному списку, а 137 по одномандатным округам. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков рассказывал, что партия специально оглашает имена кандидатов в последний момент, чтобы избежать их преследования.
9: Могут посадить? Могут. И все это знают. И мое величайшее уважение к сотням наших членов партии, сторонников, прежде всего, это молодых людей очень много, кто выходит на выборы, зная, что перед ними такие риски.
8: Во время передачи документов в Центр избирком яблочники напомнили имена некоторых однопартийцев, которые сейчас находятся в заключении.
10: Мы будем говорить не только от имени себя, но и от имени тех людей, которых сегодня в этом зале с нами нет. Это Максим Круглов, это Лев Шлосберг, это Константин Смирнов, это многие другие наши товарищи из «Яблока», которые сегодня вынуждены здесь отсутствовать, потому что власть испугалась честного и независимого голоса за свободу.
8: По данным самого «Яблока», как минимум 10 членов партии стали обвиняемыми по уголовным делам. 11 активистов отбыли административные аресты. Также у членов партии и в офисах прошли более 40 обысков и осмотров помещения. 11 членов «Яблока» Минюст признал иностранными агентами. Вот пример того, как давили на яблочников в регионах. Это кадры задержания лидера иркутского отделения партии Григория Грибенко. У него дома прошел обыск по делу о хранении наркотических веществ. В городском наркодиспансере утверждали, что в организме Грибенко нашли следы марихуаны. В частной клинике анализы ничего не показали. Ранее Грибенко провел под административными арестами почти месяц под разными предлогами. В «Яблоке» заявили, что на политика давили, чтобы помешать ему участвовать в выборах. В итоге Грибенко отказался от выдвижения в Госдуму.
11: Если у всех партий будут реальные возможности вести избирательную кампанию, а как вы понимаете, сегодня это не так, то уже завтра «Яблоко» окажется в Думе. А затем мы будем бороться за большинство. И когда его получим, то россияне на следующий день проснутся в государстве, которое они будут уважать, а не бояться.
8: А в конце июня суд в Москве приговорил зампреда «Яблока» Максима Круглова к 7 годам колонии из-за 2 постов о преступлениях в Буче и жертвах среди мирного населения в Мариуполе.
12: Сейчас надо себя сохранять.
13: Пресса, не задерживайся.
8: Впрочем, на выборы «Яблоко» все равно идет под лозунгом «За мир и свободу», «За жизнь без страха».
9: И если в ходе избирательной кампании нам удастся хотя бы на один день приблизить мир, сохранить человеческие жизни, это означает, что все усилия, вся работа и наша, и ваша сейчас в данный момент, всех наших кандидатов по России, не зря.
8: Центр избирком на заседании 10 июля заверил списки кандидатов от «Яблока». Процедура выдвижения признана законной. Из федерального списка исключили только одного кандидата. Теперь комиссия приступает к проверке документов. Решение о регистрации на выборах будет принято позднее, до 15 августа. Так что вопрос участия партии «Яблоко» как единственной антивоенной силы по-прежнему главная интрига думской кампании 2026 года.
6: Перед эфиром на условиях анонимности мы поговорили с членом партии «Яблоко» вот об этой стадии регистрации на выборах. В партии есть понимание, цитирую, допуск или недопуск «Яблоко» — это политическое решение.
14: Кремль выбирает между сценарием герметичной кампании, не имеющей никакого отношения к повестке дня реальной жизни общества, и сценарием, который можно обозначить как соцопрос, когда общество будет возможность обозначить свою заинтересованность в скорейшем прекращении огня без предварительных условий. Независимо от тех итогов выборов, которые будут провозглашены официально, Кремль в таком сценарии будет видеть, есть ли статистически значимая часть россиян, которая хочет смены политического курса. Или такого запроса на мир и свободу нет. И в целом все согласны идти по тому же пути превращения в Северную Корею без бензина и интернета.
6: Другой наш собеседник считает, что оснований для недопуска «Яблока» к выборам нет. И он довольно-таки оптимистично настроен. Говорит, что все документы подготовлены в строгом соответствии с законом. А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
6: Ну, а предвидели ли вы вот этот подвох в центре избиркоме, который многие подозревали, мол, уже сейчас партию срежут в контексте этого движения «Яблока» в Госдуму?
15: Я рад, что «Яблоко» стоит на пути к участию в этих выборах думских, хотя еще, да, как я понимаю, вопрос не решен окончательно. Но я бы, да, и я бы, разумеется, посоветовал любому россиянину, который может проголосовать в России, проголосовать именно за «Яблоко», но я бы не стал серьезно слишком относиться к исходу этих думских выборов, исходя из того, что Дума никогда не была центром принятия решений, и итоги того, за кого люди проголосуют, вряд ли конвертируются в изменение политики там, тех, кто действительно решение принимает, то есть режима.
6: Но сказывается ли на этих выборах вот эта позиция «Единой России» и Владимира Путина, который неожиданно с ней в унисон заговорил на непосредственно съезде партии перед тем, как они собирались выдвигаться? Он там говорил о войне с Западом, он там говорил о том, что война должна продолжаться и так далее, и так далее. В общем,
15: осаждённая крепость. У «Единой России» никакой позиции быть не может. Это муляжная структура. Ее позиция – это позиция Путина. Путин, насколько можно судить, возможно, конечно, тайком там с кем-то торгуется, но насколько можно судить по его публичным высказываниям, он пытается продолжать войну. Возможно, он не очень хорошо информирован там о ее ходе, а может быть, ему просто никого не жалко. И он собирается, по крайней мере, до осени, вот до этих пресловутых выборов, он собирается ее продолжать. А дальше ждут разных поворотов событий, начиная там от каких-то мобилизационных мероприятий вот после выборов, потому что до них это неудобно, до каких-то попыток, возможно, войну наконец остановить. Но я не исключаю на 100%, что исход этих выборов в какой-то степени будет учтен властями, но я не думаю, что это именно голосование за «Яблоко» может как-то сдвинуть ситуацию. В общем, про «Яблоко» боюсь, что скорее публика российская забыла.
6: Ну, рейтинги пока действительно такие себе, на самом деле, то есть даже по версии ВЦИОМ, да и ФОМ я тоже перепроверял, они даже не попадают в этот топ. Ну, хотя, возможно, там вопрос подхода, что они скорее делали акцент именно на парламентских фракциях действующих. А с нами также политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
13: Добрый день вам, здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые зрители.
6: Как вы оцениваете вот текущий курс «Яблока» с антивоенными тезисами и сколь успешным это может оказаться на грядущих выборах?
13: Ну, я, безусловно, считаю, что это мужественный поступок конкретных людей, партии в целом. А в условиях, когда «Яблоку» подавали очевидные сигналы, и в вашем сюжете это было, и вы много об этом говорили, да и СМИ много об этом писали, что эти сигналы были достаточно жесткими. Заводились уголовные дела, люди сидят в тюрьмах, в том числе заместители председателя партии. Было очевидно, что есть, что планы «Яблока» выступить под лозунгами «За мир и свободу», как и планы любых структур до этого партии «Рассвет», абсолютно перпендикулярный планам Кремля и планам конкретного человека, Путина, да, то есть планам диктатора. Эта специальная выборная операция преследует обычную цель, обычную, ну, с точки зрения той же, что была в 24-м году. Необходимо продемонстрировать единство фюрера и нации, необходимо продемонстрировать сплочение вокруг флагов, продемонстрировать, что война идет от имени народа, и курс в целом, несмотря на все трудности, разделяется. И поэтому, конечно, позиция «Яблока» в этом смысле перпендикулярна планам Путина и созвучно настроением общества. Это совершенно очевидно. Это можно констатировать, можно спорить о цифрах, но желание диктатора абсолютно расходится с настроениями народа. И вопрос всей этой процедуры, которая называется выборы в Государственную Думу, смогут ли люди найти возможность через голосование ли, но не только, каким-то образом, при помощи какого-то коллективного действия, выразить свое отношение к происходящему. Вот сегодня на самом деле главный итог, может быть, этой процедуры, потому что здесь я с Сергеем соглашусь, цифры будут нарисованы заранее понятные. Понятно, что чем больше, значит, надо перерисовывать, тем сложнее работа фальсификаторов, но у них уже хорошо отработаны механизмы давным-давно. И в этом смысле иллюзии питать не строят. Но вот впечатление по итогам процедуры, по итогам этой специальной выборной операции, если не будет продемонстрировано никакого единства фюрера и нации, а будет продемонстрировано, что король голый, и люди хотят мира на фоне того, что Путин хочет продолжать войну, то тогда, исходить из этих задач российского сопротивления, российской оппозиции, антивоенного движения, то тогда участие «Яблока» в этих выборах имеет совершенно практический смысл. Просто сам разговор о мире уже опасен для партии власти и Путина, который с ней по утворству себя связал. Эти люди не должны быть, там все пять мастей нынешней власти, но есть главная партия Путина, и понятно, что вот в этом сходятся все, что если и участвовать каким-то образом лично в этой процедуре, так называемой, выборы, да, то надо это делать исключительно в контексте попытки нанести максимальный урон планам Путина. Да, продемонстрировать это единство, значит, самой «Единой России», как его главной партии. И в этом смысле я бы еще раз скажу, что действительно, ну, будет все время находиться до 15 августа, по меньшей мере, вот, в этой ситуации, когда будет до конца непонятно, потому что никакие Памфиловы, никакие ЦИКи ничего не решают. Это абсолютно политическая история, она спланированная, значит, отрежиссированная. И вот как «Яблоко» сможет ли вписаться в эту режиссуру, и какой будет общественный запрос, вот это нам предстоит увидеть. Но думаю, что само желание Яблока участвовать с этим лозунгом заслуживает высокой оценки и поддержки.
6: Ну вот как раз учитывая то, что разговор о мире опасен и для Путина, и для Единой России, а почему, на ваш взгляд, в Кремле пока приняли, по всей видимости, решение сохранять Яблоко в легальном поле? Нет страха конкуренции? Тем более, что эта позиция может быть наиболее радикальной относительно мнения Путина.
13: Ну, я думаю, что в Кремле тоже идут какие-то свои внутренние разборки на эту тему. Я ничего не могу здесь, не хочу фантазировать, но думаю, что есть люди, которые хотели бы на самом деле, чтобы диктатор получил какой-то сигнал, да, который бы отрезвил его. Совершенно понятно, что настроение части элиты, это тоже по разным признакам мы видим. Они антивоенные, и они за то, чтобы, значит, все это прекратить. Но сами они об этом сказать не могут по правилам жизни, диктатуры, да, то есть и возможность выразить это опосредованно через какие-то вот другие формы, а возможно, они могут даже где-то внутренне поддерживаться, но понятно, что решение будет приниматься очень жестко и в контексте задач спецоперации, так же, как было с Надеждиным, если помните, сначала его тоже выпустили как управляемого кандидата, а потом он превратился в человека просто, который стал инструментом выражения настроения людей, и Яблоко может стать таким инструментом, и Кремль сейчас будет это оценивать.
6: Ну и о том, как миноритарные парламентские фракции, нам сегодня хочется еще отдельно поговорить о том, как они готовятся к грядущим выборам. Там много интересного. И, во-первых, задача сама по себе сложная. Нужно демонстрировать оппозиционность, дабы привлекать оппозиционный электорат на себя. Но не очень сильно. Вот некоторые решения словно специально направлены на то, чтобы самостоятельно слегка подорвать самим себе рейтинг. Вот взять, к примеру, рэпера Гуфа. Вскоре после дисса Noize MC тот записался в оппозиционеры вполне себе официально. Правда, партии «Новые люди». Кто оказался и кто не оказался в парламентских и одномандатных списках, расскажем в нашем сюжете.
16: За места в новой Госдуме готовятся бороться и партии, которые называют себя системной оппозицией. КПРФ, ЛДПР и новые люди. Все они уже представлены в парламенте и рассчитывают увеличить свое представительство, воспользовавшись падением популярности Единой России. По данным майских опросов, правящую партию были готовы поддержать около 30% респондентов.
17: Если нравится, что происходит сегодня, партия власти. Если нет... Кроме КПРФ, народно-патриотических сил, вывести мирно, демократично и дружно из этого трудного положения в стране некому.
16: КПРФ стабильно была партией номер два в стране. Возможно, ощущая угрозу от коммунистов, кремлевские социологи решили бороться с их популярностью. Продвигая на второе место то новых людей, то ЛДПР. Мог сыграть свою роль и выстрел в ногу от Зюганова. Недавно он предложил отнять деньги у россиян.
18: В банках сегодня, в условиях войны, лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу.
16: КПРФ на этих выборах лишилась одного из своих тяжеловесов – Валерия Рашкина. Он представлял партию в Думе с 99 по 2022 год. Рашкин – один из немногих депутатов, кто позволял себе поддерживать протесты несистемной оппозиции. Он направлял депутатский запрос лично Дмитрию Медведеву из-за расследования ФБК «Он вам не Димон». Выступал против итогов прошлых выборов в Думу, сам организовывал протесты. Однако после этого случился скандал. Рашкина обвинили в незаконной охоте, в багажнике его машины обнаружили тело лося. Депутата лишили мандата, но из партии не выгнали.
19: Помогайте, но идете на выборы сами-то?
20: Нет.
19: Не идете уже, а говорили, пойдете.
20: Хотел,
19: но не прошел, да? Партия сказала нет, подождать.
20: Ну, съезд не выгнал, да.
19: Ага.
20: Вот, поэтому руковожу штабами.
19: Ага.
20: Опыт есть, передаю другим.
19: А каким штабами? В каких регионах?
20: Ижевская область, Саратовская область.
19: Ага.
20: Так что ребят сильные, хорошие команды.
19: Угу.
20: Вот, я убежден, что там будут хорошие результаты.
19: Угу. Спасибо.
20: Есть традиция побеждать.
16: Не стоит думать, что КПРФ только и делают, что стреляют себе по ногам. На выборы они выдвинули блогера-миллионника и экс-депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. Он конфликтовал с другим известным политиком из Саратова, спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В 2021 году Бондаренко вынудили сняться с выборов. Однако теперь он избирается от Удмуртии и Пермского края. В прошлом году Бондаренко приходил на подкаст к провластному блогеру Стасу «Ай как просто». Общение продлилось 8 часов. Вот короткий фрагмент.
21: Власть при капитализме в целом, давай не про Россию, абстрактную страну. Как защищать себя капиталистическая власть, Стас?
0: Как любая.
21: Как защищать власть? Репрессиями. Да. Да?
0: Вот я считаю, что от таких, как вы, нас надо защищать. Я благодарен своей власти, что она защищает нас от таких, как вы.
16: Партия номер два в свежем электоральном рейтинге в ЦИОМ значатся «Новые люди». Они активно выступают против блокировок, а лидер фракции в Госдуме Владислав Дованков предлагал раздавать Wi-Fi в городах на фоне блокировок и отключения интернета. Последним пиар-шагом партии стало принятие в свои ряды рэпера Гуфа.
8: «Я никогда не был примером для подражания и натворил очень много разного в своей жизни, но с возрастом многое понимаешь, и хочется делать больше хорошего. Конечно, никакой я не политик, но если смогу чем-то помочь и поделиться опытом своих ошибок, то я считаю, что это уже немало. Я буду стараться. Спасибо за доверие партии «Новые люди». Рад стать частью команды».
16: Партия «Справедливая Россия за правду» – еще один участник выборов. Когда-то ее создавали как левоцентристскую альтернативу «Единой России». Но сегодня и ее повестка полностью совпадает с Кремлем. Однако партия старается казаться оппозиционной. Например, ее лидер Сергей Миронов выступал жесткой критикой Роскомнадзора, который замедляет работу «Телеграм». Те, кто это

0: этом.
1: Мы, молодежь ЛДПР, против запретов. Постоянно появляются новости о том, что кто-то предлагает заблокировать одну игру, кто-то предлагает замедлить онлайн-игры, а кто-то вообще предлагает заблокировать Steam. Молодые люди в России должны иметь возможность проводить досуг после учебы, после работы, играть в игры. Ну и, конечно же, развиваться в киберспорте. Хватит решать, что нам делать. Мы сами за себя решим.
2: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Сергей, я вам хочу процитировать политолога Александра Кынева. Он 10 июля опубликовал доклад по политико-правовые особенности региональных и местных выборов. Но там, мне кажется, его выводы можно распространить и в том числе на региональные выборы. Вот так это было сформулировано.
3: Политическая система в целом на данном этапе стремится к сохранению стабильности и модифицированного статус-кво. При отдельных точечных ухудшениях, где частные проблемы с активизацией тех или иных партий в отдельных регионах решаются не путем системных изменений, а путем точечных санкций и давления, а само федеральное руководство партии демонстрирует максимальную договороспособность. Радикально менять правила игры и еще более ослаблять партии в целом в такой ситуации нет необходимости.
2: И тут хочется спросить, во-первых, согласны ли вы с такими выводами, и что в таком случае, в принципе, могут противопоставить некоторые региональные политики, мы их упоминали в сюжете, этому давлению, учитывая вообще отсутствие какой-либо поддержки из федерального центра партии?
4: Ну, если перевести это такой с осторожного на более понятный язык, то я, конечно, с этим согласен. С тем, что так называемые партии – это политический театр, управляемый нашим Карабасом-Барабасом. Вот. И, естественно, быть политиком сейчас, публичным политиком в России, в нынешней России, сейчас почти невозможно, потому что нужно строго ориентироваться на указания президентской администрации, которая там продвигает кого-то слегка вперед, кого-то слегка задвигает. Ну, допустим, новые люди, которые выглядят, ну, как бы, так сказать, либерально, так сказать, хотя они такая же часть кукольного театра, но они выглядят как бы более либерально, и да, действительно, вот вы цитировали опросы ВЦИОМа, они сейчас на уровне там, коммунистов и ЛДПР. То есть они могут, в принципе, если им не мешать, то они могут выйти даже на второе место после казенной партии. Видимо, это перебор, но они тем и хороши для начальства, что им можно приказать, и они, скажем, замолкнут или изменят свои взгляды или что-нибудь такое. Поэтому главное вообще, вот самое интересное в этих выборах, просто вот насколько будут напряжены сами люди, сами, как назовем их, избиратели. Если они будут в сильной тревоге, если они захотят как-то подать сигнал, что они недовольны, они как-нибудь подадут эти сигналы. Это может быть интересно, а не сами, так сказать, так называемые политики, которые не представляют никакой ни силы, ни лишены идей и не вызывают никакого серьезного отношения.
2: Сергей, спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин был сегодня с нами в прямом эфире. И мы также на связи с политиком Максимом Резником. Максим, я на всякий случай предвижу вас скепсис по отношению к тому, как работает так называемая системная оппозиция, наверняка. Но немножко хочется все-таки по этому поводу порассуждать. Вот на ваш взгляд вообще, вот, а возможно ли, что, допустим, оставшиеся региональные политики, достаточно любопытные по своим заявлениям и по своим тезисам, не могут куда-либо пробиться, учитывая и давление со стороны федерального центра своей собственной партии, и некоторое давление региональное со стороны властей. Вот в случае Бондаренко особенно показательный, то, как он подался там с местными властями в своем родном же регионе. Вот как вы думаете, есть ли шансы?
5: Ну, я скажу так, Иван. Любые попытки действовать перпендикулярно планам Кремля, то есть выступать с антивоенных позиций, с позиций необходимости скорейшего мира, мне кажется, должны приветствоваться, да, и всячески, так сказать, поддерживаться. Тем более не мне давать советы людям внутри России, которые находятся непосредственно под угрозой репрессий, с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что у людей есть запрос на то, чтобы высказать какую-то позицию, и эти запросы будут пытаться, ну, так как это, канализировать через различные, в том числе и системные структуры. Именно поэтому я и говорю о том, что мы будем наблюдать попытку заровнять поляну полностью, знаете, как вот говорят, что вы на свободе, это не ваша заслуга, это наша недоработка, как черные шутят чекисты, да, так и здесь. Конечно, может быть, где-то кто-то эту повестку будет использовать, будет поднимать свой голос, кто-то из региональных кандидатов, кто-то из одномандатников. Мы видим, что это уже происходит, да, уже в рамках этой Государственной Думы раздаются голоса там Мархаева. Они не антивоенные, да, но в каком-то смысле, да, они призывают к тому, чтобы все это заканчивать, да, эти голоса звучат.

0: сейчас не только от депутатов Государственной Думы, но от некоторых, но и там от Германа Грефа, например, да, то есть настроение общества и разных его страт понятны. Вопрос заключается в том, сможет ли власть, сохранить впечатление по итогам этой процедуры, которая бы соответствовала итоговым цифрам на табло. У меня есть ощущение, что в обществе есть большой запрос показать власти свое недовольство, во всяком случае, потому что к результатам все относятся достаточно скептически. Задача, как мне кажется, участников российского сопротивления, российской оппозиции, предлагать обществу такие инструменты. Голосование один из них. Ну, как мы отлично знаем, мы уже говорили много раз об этом, голосование не отражает реальную волю избирателей, а в итоге все равно превращается в фальсифицированные цифры. Поэтому здесь, конечно, и демонстрация, иллюстрация настроений россиян, реальных перпендикулярных настроению диктатора, является главной задачей российского сопротивления. И поэтому, значит, от кого бы ни исходило, от Бондаренко ли, или какая появится какие-то другие фамилии, от того бы ни исходило желание так или иначе, как партии Яблоки в целом, поднимать антивоенную повестку, все, что эту бойню надо прекращать, как сказал Вадим Звягинцев, да? Бойню надо прекращать. Вот если голоса будут звучать, они могут звучать с учетом, ну, как бы, перерывая с интересами населения, от одномандатников, которые работают в регионах, на местах. С таким мы можем сталкиваться, это, конечно, надо поддерживать. Понятно, что власть с этим будет всячески бороться. Но Россия большая разная страна, несмотря на то, что в целом мы понимаем, какой сформирован режим, и что все это ни к выборам не имеет ни малейшего отношения, но эта процедура, которую власть проводит для того, чтобы продемонстрировать единство с народом, может продемонстрировать совсем иное. И вот задача сопротивления, как мне кажется, предложить людям такие формы демонстрации своего отношения к происходящему, помимо голосования в том числе, значит, которые могли бы быть использованы в России и за рубежом.
1: Максим, у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Вот учитывая общественный запрос, про который вы говорите, есть ли хотя бы шанс, что так называемые системные партии, они будут в своей риторике намного менее системными?
0: Конечно. Это будет прямо пропорционально тому, что будет происходить в стране. Конечно, эти голоса будут прорываться. Мы это видим, да, так сказать, и не только на политической площадке, но выборы, какими именационными они не были, это все равно возможность что-то говорить, да, и не всегда этим можно полностью управлять. Мы еще раз говорю, мы сталкивались с эффектом Дунцова на президентских выборах, с эффектом Надеждина. Мы видим, что запрос на это есть, и люди могут даже, так сказать, из своих, так сказать, вот, чтобы понравиться народу, да, вынуждены будут просить какие-то слова, которые будут идти в разрез с генеральной линией. И поэтому, конечно, не использовать эту процедуру для того, чтобы пытаться остановить сумасшедшего кремлевского маньяка в его дальнейших планах эскалации, но было бы неправильно.
1: Особенно, учитывая его текущие рейтинги, ну, как минимум, его курс, Максим, да, вынужден нас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я надеюсь, мы с вами продолжим этот разговор, может быть, даже на следующей неделе. И на следующей же неделе, в понедельник, с вами, мы, уважаемые зрители, увидимся. На этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
5: Когда Путин умрет, а он умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
6: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
7: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но... Как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
6: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
7: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься... тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
6: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
7: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. И я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
6: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
5: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1.62 метра. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1.62 метра, стал 1.70 метра. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселая на шее народа.
7: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, то КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
6: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
7: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
5: А в садик вы уже записались?
3: С 4 лет обещали.
5: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
3: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
6: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
7: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера «Макс». То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
5: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
3: Не дай бог.
8: А что там в Европе?
3: Голод, разруха и нищета.
5: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
3: Либераст.
6: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
7: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
6: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что, да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
7: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет. И будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
6: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
7: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы и не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
6: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
7: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так, так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
4: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
6: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
7: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможности где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
6: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
7: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
6: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
7: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
6: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
7: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он, на самом деле, только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять, пока я в поиске, скажем так.
8: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
6: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
7: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
6: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
7: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
6: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
8: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если Шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
7: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит, с одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижу Байкал, ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
6: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
7: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
9: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
6: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, и вы решили снять клип?
7: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
6: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
7: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
6: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
7: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой, потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
3: Может, уедем куда-нибудь?
10: Куда?
3: В другую страну.
10: Да кому мы там нужны?
3: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
10: Ну а куда? Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
3: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
10: Ну, это 190 стран.
3: Так их всего 195.
10: Ну, вот именно, в пятерку лучших входим.
6: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
7: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
6: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
7: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
6: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
7: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
6: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
7: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
6: Фамилия Винокуров.
7: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
6: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
7: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
6: Да, но ваша деятельность, опять же, и привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
7: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
6: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
7: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, у монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
6: Пока еще не видно разницы.
7: Да, пока еще непонятно. То есть, как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
6: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
7: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
4: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерение по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэг-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
2: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на Всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
5: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
6: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
7: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
8: Звони в полицию. 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
7: Звонили в 112. Полиция ехала 1,5 часа.
8: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом, лев плачет. Он плачет.
6: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковой данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Малабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Тогда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость. Если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
7: Если в этом видео с целью огласить человека, который меня знает, который меня, вероятнее всего, в скором времени не убьет.
6: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО. Но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Она идет в связи с нашей студией. Кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроекта в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
9: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нет желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами. Но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое, но тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Ну, ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
2: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизулина и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
9: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряные ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
2: Да, ну, он называется официальным законопроектом, да.
9: Да, ну, то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
2: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
9: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там мы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах, какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 19-го года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто? А как именно он это делал? Расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и

0: с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему? Ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
1: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить, вы же не зря говорите тут про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». По России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видео извинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
2: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
3: Для себя. Но в итоге опубликовал.
4: Еще летит. Да ну нахер.
2: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам.

0: родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере Макс.
1: Где? Вон он летит.
2: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
3: Мной была зафиксирована атака ракеты.
0: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер Макс.
1: Она вон туда и летит.
0: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
4: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
0: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
5: О, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнал, а вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
0: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
7: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
6: Да, это не является государственной изменой, но тем не менее это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
7: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия — это не федерация с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию — это право гарантированной Конституции, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
6: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастную с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой Конституции ты спросишь в этот момент? Вообще, есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
7: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие Конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное — это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное — вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
6: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
7: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас, когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширить перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже вначале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
6: Ой, вы прямо они... сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
7: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
6: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром, выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
7: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
6: Не совершать ошибку.
7: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и про освещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами. Потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
6: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
0: Пловчиха Елена Гутева, включенная в книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влияние изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген Форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген Форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
8: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
0: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишет автор доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
9: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий дом. Родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
0: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
6: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
10: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительства отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
6: Словарях, исследованиях.
10: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение... преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути, к целям не имеет отношения.
6: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов. И они теперь террористы. И это что произошло? Почему это произошло?
10: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. И я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима, и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
6: И поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития?
10: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, являются для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимая там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других. Да. И для меня это абсолютно понятно. Я знаю, почему это происходит. Потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одними из основных нарушителей прав, да, этих народов. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов. Это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. То я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами, активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
6: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
10: Конечно.
6: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Слюндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
11: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильские Никель, Федоровы Тундры, добиваются очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и в котором нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает, например, меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
6: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
11: механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работники полиции в городе Мочегорске, где проходил викинг-квест, такой на земле от народа Сами, и одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики, просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал, благо я смог скинуть это видео быстро своим людям, и они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело помним с брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже 10 суток, 17 лет.
6: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
11: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывают за... после этой войны, кто-то арестован за то, что он говорит правду, кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, за то, что дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Мне спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай элиты добывают литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Сами, который существует в других 3 странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормальные, легальные с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Она не смотрит, получилось, да, ну нет резонанса вообще в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 Сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
6: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Сами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».Говорит Радио Свобода.
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 10 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. По мнению бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного, несмотря на эффективность украинских ударов в глубине России и действий украинских войск на фронте, считать, что Россия проиграла войну против Украины, неверно и опасно. Кремль продолжает надеяться на возобновление переговоров с США, считая, что Вашингтон заблуждается по ряду вопросов. По данным западных СМИ, израильские спецслужбы передали Дональду Трампу информацию о подготовке Ираном покушения на его жизнь. Также сегодня.
15: Известно, что начальник – это человек, который поставлен, чтобы вершить дела, в которых он ничего не понимает. Чем больше начальник, тем больше у него дел, в которых он ничего не понимает, но вершить он их вынужден.
14: 35 лет назад Борис Ельцин был приведен к присяге в качестве первого всенародно избранного президента Российской Федерации. Бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал в британской газете Daily Telegraph колонку, в которой он называет неверным и опасным мнение, согласно которому Россия уже фактически проиграла войну против Украины. Колонка Залужного вышла в день окончания саммита НАТО в Анкаре, на котором украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским заявляла, что российское наступление в Украине выдохлось, а удары ВСУ в глубине России приближают окончание боевых действий. Напомню, что по сообщению издания «Украинская правда», Залужный недавно ответил утвердительно на прямой вопрос Зеленского, будет ли он баллотироваться, если в Украине состоятся президентские выборы. Согласно ряду прогнозов, если бы такие выборы состоялись, то Залужный победил бы Зеленского во втором туре. И вот что еще написал Валерий Залужный в своей колонке в Daily Telegraph.
16: Современная война – это война на истощение. Успех на поле боя измеряется метрами. Удары Украины наносят Москве реальные потери, но эти атаки требуют больших затрат. Россия наносит ответные удары с равной или большей силой. Ни Москва, ни Киев не могут рассчитывать, что это приведет к окончательной победе. Линия фронта важна, но теперь это не определяющий фактор. Конфликт превратился в борьбу за логистику, промышленный потенциал, критическую инфраструктуру, ПВО и устойчивость общества. Удары по наземному коридору России в Крым, нехватка топлива, перебои в снабжении укрепляют положение Украины в будущих переговорах. Но Россия продолжит бить по украинским городам, поэтому важно инвестировать в ПВО и повышать устойчивость общества. У войны на истощение нет очевидных победителей. Ее исход определит выносливость и то, какое общество сможет нести экономическое, военное и психологическое бремя затяжного конфликта, сохраняя при этом международную поддержку. Нынешняя война ставит вопрос, насколько НАТО готово к противостоянию в 21 веке. Альянс создали в разгар холодной войны, чтобы сдерживать Советский Союз. Его принцип – избегать эскалации. Но характер ведения войн изменился. Дроны, высокоточные удары, кибервойна, технологические инновации. Все это требует иного подхода.
14: Это было содержание, опубликованное в британской газете Daily Telegraph, колонки бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного. Я уже рассказывал вам о том, что при массированной российской атаке на Киев и Киевскую область 6 октября украинским силам противовоздушной обороны не удалось сбить ни одной из 29 выпущенных российских ракет. При этом сообщалось о многочисленных жертвах не только в Киеве, но и в селе Вишневое в Бучанском районе Киев. Области. Там погибли не менее 9 человек, почти 20 пострадали. Были разрушены или повреждены почти 300 домов. Владимир Зеленский вчера признал, что российский удар был нанесен по складу боеприпасов в Вишневом.
17: Абсолютно жахлива ситуация.
14: Абсолютно ужасная ситуация. В Вишневом был склад боеприпасов. Враг поразил этот склад, пострадало большое число людей, большое число потерь. Мои соболезнования, но соболезнований недостаточно. Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к ответственности и, безусловно, будут увольнения в Укроборонпроме.
17: Был одно из предприятий Укроборонпром.
14: Это был Владимир Зеленский. Из Вишневого были эвакуированы более 500 человек. В работах по ликвидации последствий удара, которые продолжались 4 дня, участвовали более 300 спасателей и более 100 единиц техники. Родственники погибших заявляют, что склад боеприпасов был расположен слишком близко к жилым домам, что и привело к многочисленным жертвам. Они требуют расследования и привлечения к ответственности виновных. Вообще, тезис Залужного о затяжной войне на истощение во многом подтверждается и происходящим сейчас на фронте в Донбассе. Несмотря на заявление российского военного командования о полном захвате города Константиновка, который армия России штурмует с октября прошлого года, уличные бои там все еще продолжаются. Тем не менее, российские войска постоянно усиливают натиск с юга, где находится Константиновка, с востока и с Лиманского направления на севере, с тем, чтобы продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации. Судя по той скорости, с какой российские подразделения продвигаются, штурм этой агломерации, если он начнется, продлится много месяцев, если не годы. Однако и Славянск, и Краматорск уже давно находятся под обстрелами и авиабомбардировками. Там постоянно гибнут люди, разрушается инфраструктура. Об этом мне рассказал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Сергей, вы фактически ежедневно публикуете посты об обстрелах и Славянска, и Краматорска. Недавно вы публиковали пост о том, как был поражен торговый центр в Краматорске. Чувствуется ли в последние недели, даже в последние дни приближение линии фронта?
18: Да, действительно, 5 дней назад российские войска сбросили авиабомбу на супермаркет в одном из районов Краматорска. Был масштабный пожар. 5 гражданских жителей получили ранения. К счастью, это небольшое число жертв для вот такого пораженного объекта гражданской инфраструктуры. И это говорит только об одном, что с приближением линии фронта все больше жителей Краматорска и Славянска принимают решение эвакуироваться, забрать детей, забрать родителей, вещи, домашних животных и уехать подальше. С каждым днем я наблюдаю, что в Краматорске количество жителей на улицах, даже в местах массовой торговли, уменьшается количество автомобилей. В первую очередь это связано с дроновым террором. По мере приближения позиций российских войск, по мере продавливания обороны сил обороны Украины, приближаются сюда и позиции расчетов беспилотных ударных комплексов. И поэтому вот я бы сказал, что в течение последних 5 дней российские войска значительно масштабировали удары дронами разных типов именно по городу Краматорску. Пики приходятся на утро, на первую половину дня, а потом в сумерках. Российские войска здесь начали использовать массово FPV-дроны и на радиоуправлении, и на оптоволокне. Также ударные дроны самолетного типа, например, «Молния-1», «Молния-2» и «Талмаз». Изредка также используют «Шахеды», но в основном это FPV. Позавчера вечером в Краматорске произошла трагедия, где хочу отметить, что с приближением вечера улицы Краматорска практически пустеют. Люди понимают, что опасно передвигаться. Но вот вчера около 9 часов вечера в центральной части города 28-летняя девушка передвигалась на своем автомобиле. И несмотря на то, что дороги были защищены антидроновыми сетями, российский FPV-дрон прорвал эту сетку, поразил автомобиль, и девушка погибла. И чем больше, по моим наблюдениям, становится дронов, тем меньше ударов кабами. Но это связано с несколькими моментами. Во-первых, российские войска сейчас пытаются наступать на Славянско-Краматорскую агломерацию сразу с нескольких направлений. С востока, это со стороны временно оккупированных Бахмута, Северска, и с юга со стороны Константиновки, где сейчас продолжаются уличные бои. Так вот, сейчас есть 2 точки напряжения, которые российские войска пытаются поразить авиационными бомбами. Это небольшой городок Николаевка, который расположен в нескольких десятках километрах на восток от Славянска, а также городок Дружковка, который расположен южнее Краматорска. Вот сейчас Дружковка и Николаевка принимают на себя, я бы сказал, что более 90% всех авиационных ударов. К сожалению, сегодня все-таки вот одна бомба долетела до окраин Краматорска. Рано утром в своем доме там были 2 гражданских жителей. Мужчина 82-го года рождения и женщина 91-го года рождения. Но, к сожалению, спасатели извлекли из-под завалов их тела. Авиационная бомба, которая все-таки долетела до Краматорска, убила 2 гражданских жителей. Ну вот тенденции такие. С приближением позиций российских войск возрастает количество ударных дронов. Здесь в Славянске ситуация немного лучше. Ну, я не думаю, что это долго продлится, потому что все мы понимаем, что линия фронта динамична, приближаются позиции экипажей ударных беспилотников, и можно прогнозировать, что в Славянске ситуация в каком-то будущем обозримом станет практически такой же, как и в Краматорске.
14: Это был фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко. Желаю Сергею и его коллегам, работающим в зоне боевых действий, оставаться в безопасности. Что касается возобновления переговоров об окончании боевых действий в Украине, они тоже упоминаются в колонке Залужного, то показательным для многих стал тот факт, что анонсированный президентом США Дональдом Трампом во время саммита в Анкаре телефонный разговор с Владимиром Путиным, Трамп сказал, что позвонит Путину 8 июля, так и не состоялся. Правда, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил заверить, что в Москве все понимают, и что президент США мог быть очень занят вопросами, связанными с НАТО, и что, разобравшись с проблемой Ирана, он вернется и к урегулированию в Украине. Песков также отметил, что в Кремле всегда рады общению с Вашингтоном. Правда, про скорый приезд в Москву спецпредставителей Дональда Трампа Стива Уиткофа и Джареда Кушнера он уже в этот раз не упоминал. Зато Пескову пришлось комментировать заявление Трампа о том, что США готовы предоставить Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны «Патриот». В этом комментарии Песков, признавая, что США продолжают оказывать существенную военную помощь Украине, упомянул о разном, на его взгляд, подходе к переговорному процессу Соединенных Штатов и стран Европы.
19: Вот. Что касается «Патриот», то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
14: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И сегодня же он отказался комментировать публикацию в турецкой газете «Хюрет» о том, что Турция планирует продать одной из стран Персидского залива, имеющиеся у нее на вооружении российские ракетные комплексы С-400, с тем, чтобы открыть путь для закупки современных американских истребителей F-35. Разрешить продажу таких самолетов, несмотря на озабоченность, выраженную Израилем, президенту Турции Реджепу Эрдогану пообещал Дональд Трамп. При этом газета Wall Street Journal и телеканал CNN сообщают, что США в последние недели регулярно получали от израильских спецслужб разведывательные данные о планах подготовки Ираном покушения на жизнь Дональда Трампа. Трамп на саммите в Анкаре признал, что его работа опасна.
20: Вы знаете, жизнь президента очень опасна. Меня должны были предупредить об этом много лет назад. Возможно, я бы и не баллотировался. Это очень опасная профессия. Нет, я номер один в списке целей Ирана.
14: Это был Дональд Трамп. С саммита в Анкаре он вернулся на своем старом президентском самолете, а не на новом, подаренном в прошлом году Катаром, на котором Трамп прилетел на саммит в Турцию. Некоторые эксперты предположили, что новый самолет еще не оборудован в должной мере системой защиты от ракет. Трамп же объяснил смену самолета тем, что хочет показать свой новый самолет на американской авиабазе в Великобритании. Ранее модернизация подаренного Катаром самолета оценивалась более чем в $1 миллиард. Звучали, правда, и более скромные оценки – менее 400 миллионов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 10 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Бывший российский военнослужащий Александр Лунин, опубликовавший 2 недели назад широко разошедшееся в социальных сетях обращение к Владимиру Путину с требованием выслушать в прямом эфире его рассказ о реальном положении дел в российской армии и с угрозами поднять бунт, если Путин не согласится, вышел на свободу после 11 суток административного ареста по статье о демонстрации нацистской символики. Лунин записал очередное видео, в котором признал, что Путин с ним встречаться не будет и не согласился при этом с тем, что его арест был попыткой заткнуть ему рот.
21: Понятное дело, что Владимир Владимирович не будет встречаться. Это естественно, тем более там какой-то прямой эфир. Это горячка моя, понимаете? Горячка. Контузия, шумящая голова. Но то, что сейчас происходит, и все процессы, которые сейчас происходят, это уже победа. Это уже победа. А все почему вот сейчас вот там многие пишут мне там гадости и так далее, обо мне гадости пишут? Потому что нужен был мученик, нужен был тот, кого растерзают и так далее, чтобы что? Правильно, чтобы потом говорить, какой плохой режим, что он затыкает рты. А этого не произошло.
14: Это был бывший российский военнослужащий Александр Лунин. В своем обращении к Путину Лунин говорил, что тысячи российских военнослужащих подвергаются пыткам, содержатся в подвалах, гниют в зинданах по решению собственных командиров. При этом в доме Лунина после публикации этого обращения прошел обыск, сам он был арестован на 11 суток. Позже его жена Татьяна заявила о полной поддержке Луниным курса Путина. Время свободы. В сегодняшней России не менее 2/3 россиян беспокоятся о том, на что они будут жить после выхода на пенсию. Большинство из них беспокоятся по этому поводу очень серьезно, а почти каждый 10-й будущий пенсионер уверен, что до пенсии просто не доживет. Подробнее об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
2: Издание «Коммерсант» опубликовало результаты всероссийского телефонного опроса, который с 26 мая по 2 июня проводила компания «Russian Field». Даты важны, потому что в этот период времени топливный кризис еще не попал на первые полосы российских СМИ, а цены на российскую нефть были куда выше заложенных в бюджете. Сейчас все хуже. Но вернемся к исследованию. Оно выявило, что чуть больше 2/3 россиян, 68%, беспокоит вопрос о том, как они будут жить на пенсии. Причем треть этот вопрос беспокоит очень сильно. Даже среди самой беззаботной возрастной категории от 18 до 29 лет боится голодной старости 64%. Среди тех, кому от 30 до 60, таких уже 69%. Набор страхов у большинства один и тот же. Низкий размер пенсии, инфляция, опережающий рост стоимости коммунальных услуг, потенциальная бедность. Пятая часть боится ухудшения здоровья, которое заставит тратиться на дорогие медицинские услуги и медикаменты. Страхи эти подкрепляются сегодняшними реалиями. Размер комфортной пенсии, которую в среднем назвали опрошенные, составляет около 80 тысяч рублей. И это в 3 с лишним раза больше среднероссийской пенсии, которая чуть выше 25 тысяч. Любопытно, чем руководствуются те, кого будущая пенсия не беспокоит. Только 6% считает, что пенсионных выплат им хватит. Еще для 13 пенсии наступит слишком нескоро, чтобы начинать об этом думать и что-то планировать. Еще 9% считают, что до пенсии просто не доживут, так что и им по понятным причинам беспокоиться не о чем. Любопытно, что соотношение между страхом и безмятежностью близко к тому, как россияне разделились по наличию сбережений. Таковы обнаружились у 38% опрошенных. Впрочем, у половины из этих 38% сбережений хватит не на годы безбедной старости, а менее чем на 3,5 месяца нынешнего уровня потребления. Среди тех, кто не откладывает на старость, большинство не делает это просто потому, что откладывать нечего. Но есть и те, их 9%, кто считают, что накопление делать бессмысленно, потому что они обесценятся из-за инфляции. Так что 68% намерены работать до смерти, а 15% пока не решили, что будут делать в старости. Это уже не первый опрос, который делит российское общество на две неравные категории. Примерно 2/3 мрачно смотрят на состояние и перспективы как российской экономики в целом, так и собственного благосостояния в частности. Живут они в лучшем случае от зарплаты до зарплаты, в худшем – от кредита до кредита, если им еще эти кредиты кто-то дает. И только от 1/4 до 1/3 продолжают наслаждаться настоящим и с уверенностью смотрят в завтрашний день. Помимо прочего, опрос компании Russian Field, в котором не было вопросов про войну или политику, показывает уровень доверия россиян к властям, которые обещают вот-вот искоренить бедность. Или к пенсионной системе, которую государство в последние годы нещадно корежит, делая с каждым разом все менее надежной с точки зрения будущего пенсионера.
14: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И в заключение о памятной дате. Ровно 35 лет назад, 10 июля 1991 года, к присяге был приведен первый всенародно избранный президент Российской Федерации Борис Ельцин, победивший на выборах, состоявшихся 12 июня того же года. Я разыскал архивные программы «Радио Свобода», посвященные тем выборам. Они очень интересные. В них много высказанных мнений с анализом ситуации, надеждами, часто наивными и опасениями, многие из которых оказались, увы, обоснованными. Философ Борис Парамонов в своем эссе уже тогда, в 1991 году, говорил о том, как трудно будет существовавшему еще Советскому Союзу пережить комплекс потери статуса великой державы.
1: Происходящие в Советском Союзе революции, слово «перестройка» пора, конечно, оставить, есть один аспект, не получающий, как кажется, должного освещения в ныне свободной советской прессе. Нельзя сказать, что его вообще не замечают, но, замечая, трактуют неадекватно. Между тем, это очень серьезная проблема, более серьезная, чем казалось многим. Я имею в виду утрату Советским Союзом образа, или, сказать по-модному, имиджа великой державы. Еще раз уточняю, эту тему нельзя считать замалчиваемой, но обычно за нее хватается пресса консервативная, даже реакционная, а либеральная пресса, профессионально наиболее серьезная, уходит от этой темы именно потому, что не желает дуть в одну дудку с ретроградами. Между тем, либералы обеспокоены указанной проблемой тоже, и это беспокойство иногда прорывается. Назову статью Леонида Радзиховского в журнале «Век 20 и мир», номер 2 за этот год. Статья носит апокалиптический заголовок «Кончено». И никакого особого ликования либеральный автор по поводу всемирно-исторического поражения советского империализма не выражает. Прочитав сборник «Вехи», а в нем статью Петра Струве, советские либералы тоже начали озабочиваться вопросами государства.

0: Русского важнее другое – острое ощущение опасностей, связанных со столь резкой переменой статуса страны, которая действительно была великой державой. Очень интересно, в том же журнале «Век 20-й мир», номер 5, статья Дениса Драгунского и Вадима Цимбурского «Рынок и государственная идея». Они утверждают, что нынешний парад суверенитетов, как ничто другое, играет на руку старым силам госпартаппарата. Почти везде, за исключением разве что Прибалтики и Грузии. Яркий пример – Азербайджан, где чуть ли не возвращается к власти Алиев. В этой ситуации номенклатура создает на местах тысячи тоталитарных чевенгуров, пишут авторы. Возникает парадокс. Система может пережить государство, как, скажем, католическая церковь пережила Римскую империю и в античном, и в средневековом ее вариантах. С другой стороны, идея государства имманентно противостоит практике тоталитарной системы. Государство по меньшей мере нейтрально по отношению к идеологии и в высшей степени позитивно по отношению к рынку. Государство и складывалось в результате образования общенационального рынка, как известно авторам, видимо, еще со школьной скамьи, где этот марксистский тезис всячески подчеркивался. Этот урок сумели вспомнить Драгунский и Цимбурский. Они вспоминают также общенациональный урок 1917 года. Большевики пролезли в зазор между непопулярной государственностью кадетов, не мысливших, к примеру, как это государство может выйти из войны, если она еще не кончена, и безгосударственной установкой сильной левой партии эсеров, выдвигавшей на первый план социальную реформу. Сейчас эта ситуация воспроизводится как некий невротический симптом. Сегодняшние либералы, упирая на рынок, не видят опасности государственного краха. А это ошибка, ибо никакой рынок невозможен в ситуации распада государственного единства.
1: Это был Борис Парамонов. А вот как на вопрос, что он сделал бы в первую очередь, если бы был Борисом Ельциным, в 1991 году отвечал писатель Анатолий Стрелиный.
2: Известно, что начальник – это человек, который поставлен, чтобы вершить дела, в которых он ничего не понимает. Чем больше начальник, тем больше у него дел, в которых он ничего не понимает, но вершить он их вынужден. С таким мнением я, кажется, и родился, и по моим наблюдениям это мнение разделяет большинство людей. Но мне бы на месте Ельцина пришлось бы туго, потому что ведь я, в отличие от большинства начальников, знаю, как решить любую проблему. Вот ведь в чем дело. Я знаю, что надо делать. Например, я бы без всяких затруднений решил такую проблему, как въезд-выезд. Вот Верховный Совет запланировал там с 93-го года только разрешить свободно это делать. Я бы сделал это сразу и знаю как. Платил бы тем, кто оформляет бумаги въездные и выездные, из тех денег, которые брал бы с тех, кто въезжает и выезжает. Я бы сразу ликвидировал прописку пара пустяков. Ничего бы не стоило для меня покончить с взяточничеством в России. Это буквально в несколько дней. Я бы выяснил, где и за что больше всего берут взяток, за какие разрешения, услуги. И снял бы все эти рогатки, чтобы людям не приходилось давать взятки. Ни одного человека бы не посадил. Ну и, конечно, больше всего я понимаю в делах прессы. Я ведь человек прессы. И больше всего мне нравится делать то, чего мне всю жизнь не давали делать, а именно газету, журнал, телевидение. Я знаю, как сделать газету, чтобы ее рвали из рук. Знаю, как сделать телевидение таким, чтобы люди, не отрываясь, его смотрели. И первое, что я бы попытался, это вот осуществить вот эти свои мечты. Я бы себе сказал: ну вот теперь-то я сделаю и газеты как следует, и телевидение, и радио. Вот этим я и займусь, чтобы люди про меня сказали, что вот какой у нас президент, вот как он это все хорошо делает. И вот после того, как я бы себе построил планы, какие я сделаю замечательные газеты, телевидение, радио, вот после этого я бы встал на колени перед иконой, поскольку Ельцин ведь у нас теперь верующий, как известно, я бы стал на колени перед иконой и стал бы молить Бога, чтобы он послал мне ума и терпения оставить вот эти свои планы и желания при себе. И ни в коем случае не делать того, что мне больше всего нравится. Не вмешиваться в дела печати,
3: сделать все для того, чтобы удержать свою печать как можно дольше и

0: крепче в независимом положении, чтоб эта печать и хотела бы мне подкурить Фимиамчику, подыграть в чем-то, и не могла. Чтобы моя печать, мои газеты, журналы, мое телевидение могли свободно с утра до вечера как угодно меня долбать, чувствуя себя в полной безопасности. А вот это, мне кажется, такую молитву Ельцину не мешало бы сотворить, потому что он не успел стать президентом, уже, по-моему, каким-то людям армии обещал повлиять на свое российское телевидение, чтобы оно меньше пощипывало наших армейцев.
1: Это был писатель Анатолий Стреляный, и это его высказывание из Бориса Парамонова, которое вы тоже услышали. Это архивные записи «Радио Свобода» июля 1991 года. Напомню, ровно 35 лет назад Борис Ельцин был приведен к присяге в качестве первого всенародно избранного президента Российской Федерации. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: В эфире «Радио «Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Джампаладова.
7: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
8: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение. Эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как насцитурус. Ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
9: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация-то очень такая же, это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
7: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО, зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
8: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
7: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
9: Первый случай забора репродуктивного материала постмортом, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все реконсервировали свою сперму. И зачатие во всех трех случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, нереализуемы.
8: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
7: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
9: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
7: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей, не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. И в феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
8: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. «Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив», разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
9: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов. Или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
7: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
9: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родится.
7: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
9: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. Что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
7: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
8: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
9: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
7: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
9: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
7: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
9: Хранятся они в жидком азоте, то есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем в будущем, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ооциты.
7: А могут напутать?
9: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать. Поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
7: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно? Я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
10: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями, и, в принципе, появление какого-то регулирования это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
11: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Чемполадова.
12: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
14: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
15: Очень настороженно.
16: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
17: Я не употребляю информацию.
18: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
19: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
20: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
21: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
22: Мне все нравится, у меня все есть.
23: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
24: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
25: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
26: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
12: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
27: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
27: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
28: Рейтинг Владимира Путина по версии ВЦИОМ продолжил падение. Центр избирком заверил списки «Яблока» на выборы в Госдуму. Это единственная зарегистрированная партия, открыто выступающая за мир в Украине.
29: Все, что наша партия делает после 24 февраля 2022 года, мы делаем для того, чтобы перестали гибнуть люди.
28: Как быть за все хорошее, не привлекая внимания администрации президента? Непростая, но интересная задачка для так называемой системной оппозиции. Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. По замерам ВЦИОМ, рейтинги Путина падают вторую неделю. И одобрение деятельности, и уровень доверия. При том, что Всероссийский центр изучения общественного мнения уже менял методику опросов на фоне падения рейтингов. Он добавил поквартирный метод. Предположительно, для того, чтобы респондентам было немножечко сложнее прямо в лицо незнакомому человеку, явно все фиксирующему, заявить: «Путина не одобряю, Путину не доверяю». Как это, если Путин – это базовый минимум? На съезде правящей партии все это проговорили, все это показали, вот такие таблички повесили. Путин лично там выступал, в кои-то веки впрягся в эту самую правящую партию с падающими рейтингами, рискуя своим собственным. По всей видимости, уловки ВЦИОМ перестали работать. Фонд «Общественное мнение» тоже окологосударственный зафиксировал тревожность россиян по поводу топливного кризиса. И из-за Путина же грядущие парламентские выборы рискуют стать де-факто референдумом. Поддерживают ли россияне все происходящее? Хотят ли они тотальной спецоперации? Пока лишь одна зарегистрированная политическая партия декларирует антивоенный курс. Это партия «Яблоко». В начале недели появились опасения, что их путь на этих выборах закончится еще задолго до стадии регистрации. Но пока Центральная избирательная комиссия решила иначе. Впрочем, точечное и беспрецедентное давление на «Яблоко» продолжается. Обыски, аресты, уголовные дела. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
0: Это экстренное заседание Центра избиркома 6 июля. На нем партию «Яблоко» уведомили о технических ошибках в документах, поданных для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова дала 2 дня на исправление замечаний.
1: Видите, что у нас абсолютно равнодоброжелательное отношение ко всей партии, не являющейся участницей, да?
0: 2 дня спустя в партии сообщили, что устранили все замечания к списку кандидатов в Госдуму. Всего «Яблоко» выставило на думские выборы более 400 кандидатов. Из них 275 идут по федеральному списку, а 137 по одномандатным округам. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков рассказывал, что партия специально оглашает имена кандидатов в последний момент, чтобы избежать их преследования.
2: Могут посадить? Могут. И все это знают. И мое величие уважение к сотням наших членов партии, сторонников, прежде всего, это молодых людей очень много, кто выходит на выборы, зная, что перед ними такие риски.
0: Во время передачи документов в Центр избирком яблочники напомнили имена некоторых однопартийцев, которые сейчас находятся в заключении.
3: Мы будем говорить не только от имени себя, но и от имени тех людей, которых сегодня в этом зале с нами нет. Это Максим Круглов, это Лев Шлосберг, это Константин Смирнов, это многие другие наши товарищи из «Яблока», которые сегодня вынуждены здесь отсутствовать, потому что власть испугалась честного и независимого голоса за свободу.
0: По данным самого «Яблока», как минимум 10 членов партии стали обвиняемыми по уголовным делам. 11 активистов отбыли административные аресты. Также у членов партии и в офисах прошли более 40 обысков и осмотров помещения. 11 членов «Яблока» Минюст признал иностранными агентами. Вот пример того, как давили на яблочников в регионах. Это кадры задержания лидера иркутского отделения партии Григория Грибенко. У него дома прошел обыск по делу о хранении наркотических веществ. В городском наркодиспансере утверждали, что в организме Грибенко нашли следы марихуаны. В частной клинике анализы ничего не показали. Ранее Грибенко провел под административными арестами почти месяц под разными предлогами. В «Яблоке» заявили, что на политика давили, чтобы помешать ему участвовать в выборах. В итоге Грибенко отказался от выдвижения в Госдуму.
4: Если у всех партий будут реальные возможности вести избирательную кампанию, а как вы понимаете, сегодня это не так, то уже завтра «Яблоко» окажется в Думе. А затем мы будем бороться за большинство. И когда его получим, то россияне на следующий день проснутся в государство, которое они будут уважать и не бояться.
0: А в конце июня суд в Москве приговорил зампреда «Яблока» Максима Круглова к 7 годам колонии из-за 2 постов о преступлениях в Буче и жертвах среди мирного населения в Мариуполе.
5: Сейчас надо себя сохранять.
6: Леса не задерживаемся.
0: Впрочем, на выборы «Яблоко» все равно идет под лозунгом «За мир и свободу», «За жизнь без страха».
8: И если в ходе избирательной кампании нам удастся хотя бы на один день приблизить мир, сохранить человеческие жизни, это означает, что все усилия, вся работа и наша, и ваша сейчас в данный момент, всех наших кандидатов по России, не зря.
0: Центр избирком на заседании 10 июля заверил списки кандидатов от «Яблока». Процедура выдвижения признана законной. Из федерального списка исключили только 1 кандидата. Теперь комиссия приступает к проверке документов. Решение о регистрации на выборах будет принято позднее, до 15 августа. Так что вопрос участия партии «Яблоко» как единственной антивоенной силы по-прежнему главная интрига думской кампании 2026 года.
28: Перед эфиром на условиях анонимности мы поговорили с членом партии «Яблоко» вот об этой стадии регистрации на выборах. В партии есть понимание, цитирую, допуск или недопуск «Яблока» — это политическое решение.
6: Кремль выбирает между сценарием герметичной кампании, не имеющей никакого отношения к повестке дня реальной жизни общества, и сценарием, который можно обозначить как соцопрос, когда общество будет возможность обозначить свою заинтересованность в скорейшем прекращении огня без предварительных условий. Независимо от тех итогов выборов, которые будут провозглашены официально, Кремль в таком сценарии будет видеть, есть ли статистически значимая часть россиян, которая хочет смены политического курса. Или такого запроса на мир и свободу нет. И в целом все согласны идти по тому же пути превращения в Северную Корею без бензина и интернета.
28: Другой наш собеседник считает, что оснований для недопуска яблока к выборам нет, и он довольно-таки оптимистично настроен, говорит, что все документы подготовлены в строгом соответствии с законом. А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
28: Ну, а предвидели ли вы вот этот подвох в центре избиркоме, который многие подозревали, мол, уже сейчас партию срежут в контексте этого выдвижения яблока в Госдуму?
7: Я рад, что яблоко стоит на пути к участию в этих выборах думских, хотя еще, да, как я понимаю, вопрос не решен окончательно. Но я бы, да, и я бы, разумеется, посоветовал любому россиянину, который может проголосовать в России, проголосовать именно за яблоко, но я бы не стал серьезно слишком относиться к исходу этих думских выборов, исходя из того, что Дума никогда не была центром принятия решений, и итоги того, за кого люди проголосуют, вряд ли конвертируются в изменение политики там, тех, кто действительно решение принимает, то есть режима.
28: Но сказывается ли на этих выборах вот эта позиция Единой России и Владимира Путина, который неожиданно с ней в унисон заговорил на непосредственно съезде партии перед тем, как они собирались выдвигаться? Он там говорил о войне с Западом, он там говорил о том, что война должна продолжаться и так далее, и так далее. В общем, осажденная крепость.
7: У Единой России никакой позиции быть не может. Это муляжная структура. Ее позиция – это позиция Путина. Путин, насколько можно судить, возможно, конечно, тайком там с кем-то торгуется, но насколько можно судить по его публичным высказываниям, он пытается продолжать войну. Возможно, он не очень хорошо информирован там о ее ходе, а может быть, ему просто никого не жалко. И он собирается, по крайней мере, до осени, вот до этих пресловутых выборов, он собирается ее продолжать. А дальше ждут разных поворотов событий, начиная там от каких-то мобилизационных мероприятий вот после выборов, потому что до них это неудобно, до каких-то попыток, возможно, войну наконец остановить. Но я не исключаю на 100%, что исход этих выборов в какой-то степени будет учтен властями, но я не думаю, что это именно голосование за яблоко может как-то сдвинуть ситуацию. В общем, про яблоко боюсь, что скорее публика российская забыла.
28: Ну, рейтинги пока действительно такие себе, на самом деле, то есть даже по версии ВЦИОМ, да и ФОМ я тоже перепроверял, они даже не попадают в этот топ. Ну, хотя, возможно, там вопрос подхода, что они скорее делали акцент именно на парламентских фракциях действующих. А с нами также политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
9: Добрый день вам, здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемые зрители.
28: Как вы оцениваете вот текущий курс яблока с антивоенными тезисами и сколь успешным это может оказаться на грядущих выборах?
9: Ну, я, безусловно, считаю, что это мужественный поступок конкретных людей, партии в целом. А в условиях, когда яблоку подавали очевидные сигналы, и в вашем сюжете это было, и вы много об этом говорили, да и СМИ много об этом писали, что эти сигналы были достаточно жесткими, заводились уголовные дела, люди сидят в тюрьмах, в том числе заместители председателя партии. Было очевидно, что есть, что планы Яблока выступить под лозунгами «За мир и свободу», как и планы любых структур до этого партии «Рассвет», абсолютно перпендикулярны планам Кремля и планам конкретного человека Путина, да, то есть как бы планам диктатора. Эта специальная выборная операция преследует обычную цель, обычную вот, ну, с точки зрения той же, что была и в 24-м году. Необходимо продемонстрировать единство фюрера и нации, необходимо продемонстрировать сплочение вокруг флага, продемонстрировать, что война идет от имени народа и курс в целом, несмотря на все трудности, разделяется. И поэтому, конечно, позиция Яблока в этом смысле перпендикулярна планам Путина и созвучно настроениям общества. Это совершенно очевидно. Это можно констатировать, можно спорить о цифрах, но желание диктатора абсолютно расходится с настроениями народа. И вопрос всей этой процедуры, которая называется выборы в Государственную Думу, смогут ли люди найти возможность через голосование или, но не только, каким-то образом, при помощи какого-то коллективного действия, выразить свое отношение к происходящему. Вот сегодня на самом деле главный итог, может быть, этой процедуры, потому что здесь я с Сергеем соглашусь, цифры будут нарисованы заранее понятные. Понятно, что чем больше, значит, надо перерисовывать, тем сложнее работа фальсификаторов, но у них уже хорошо отработаны механизмы давным-давно. И в этом смысле иллюзии питать не строят. Но вот впечатление по итогам процедуры, по итогам этой специальной выборной операции, если не будет продемонстрировано никакого единства фюрера и нации, а будет продемонстрировано, что король голый, и люди хотят мира на фоне того, что Путин хочет продолжать войну, то тогда, исходить из этих задач российского сопротивления, российской оппозиции, антивоенного движения, то тогда участие Яблока в этих выборах имеет совершенно практический смысл. Просто сам разговор о мире уже опасен для партии власти и Путина, который с ней по утворству себя связал. Здесь иллюзий не должно быть, там все пять мастей нынешней власти, но есть главная партия Путина, и понятно, что вот в этом сходятся все, что если и участвовать каким-то образом лично в этой процедуре, так называемой, выборы, да, то надо это делать исключительно в контексте попытки нанести максимальный урон планам Путина. Да, продемонстрировать это единство, значит, самой Единой России, как его главной партии. И в этом смысле я вот еще раз скажу, что действительно будет все время находиться до 15 августа, по меньшей мере, в этой ситуации, когда будет до конца непонятно, потому что никакие Памфиловы, никакие ЦИКи ничего не решают. Это абсолютно политическая история, она спланированная, значит, отрежиссированная. И вот как Яблоко сможет ли вписаться в эту режиссуру, и какой будет общественный запрос, вот это нам предстоит увидеть. Но думаю, что само желание Яблока участвовать с этим лозунгом заслуживает высокой оценки и поддержки.
28: Ну, вот как раз учитывая то, что разговор о мире опасен и для Путина, и для Единой России, а почему, на ваш взгляд, в Кремле пока приняли, по всей видимости, решение сохранять Яблоко в легальном поле? Нет страха конкуренции? Тем более, что эта позиция может быть наиболее радикальной относительно мнения Путина.
9: Ну, я думаю, что в Кремле тоже идут какие-то свои внутренние разборки на эту тему. Я ничего не могу здесь, не хочу фантазировать, но думаю, что есть люди, которые хотели бы на самом деле, чтобы диктатор получил какой-то сигнал, да, который бы отрезвил его. Совершенно понятно, что настроение части элит, это тоже по разным признакам мы видим. Они антивоенные, и они за то, чтобы, значит, все это прекратить. Но сами они об этом сказать не могут по правилам жизни, диктатуры, да, то есть и возможность выразить это опосредованно через какие-то вот другие формы, возможно, они могут даже где-то внутренне поддерживаться, но понятно, что решение будет приниматься очень жестко и в контексте задач спецоперации, так же, как было с Надеждиным, если помните, сначала его тоже выпустили как управляемого кандидата, а потом он превратился в человека просто, который стал инструментом выражения настроения людей. И Яблоко может стать таким инструментом, и Кремль сейчас будет это оценивать.
28: Ну и о том, как миноритарные парламентские фракции, нам сегодня хочется еще отдельно поговорить о том, как они готовятся к грядущим выборам. Там много интересного. И, во-первых, задача сама по себе сложная. Нужно демонстрировать оппозиционность, дабы привлекать оппозиционный электорат на себя. Но не очень сильно. Вот некоторые решения словно специально направлены на то, чтобы самостоятельно слегка подорвать самим себе рейтинг. Вот взять, к примеру, рэпера Гуфа. Вскоре после дисса Noize MC тот записался в оппозиционеры вполне себе официально. Правда, партии «Новые люди». Кто оказался и кто не оказался в парламентских и одномандатных списках, расскажем в нашем сюжете.
10: За места в новой Госдуме готовятся бороться и партии, которые называют себя системной оппозицией. КПРФ, ЛДПР и новые люди. Все они уже представлены в парламенте и рассчитывают увеличить свое представительство, воспользовавшись падением популярности Единой России. По данным майских опросов, правящую партию были готовы поддержать около 30% респондентов.
11: Если нравится, что происходит сегодня, партия власти, если нет... Кроме КПРФ, народно-патриотических сил, вывести мирно, демократично и дружно из этого трудного положения в стране некому.
10: КПРФ стабильно была партией номер два в стране. Возможно, ощущая угрозу от коммунистов, кремлевские социологи решили бороться с их популярностью, продвигая на второе место то новых людей, то ЛДПР. Мог сыграть свою роль и выстрел в ногу от Зюганова. Недавно он предложил отнять деньги у россиян.
11: В банках сегодня
13: В условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни производство, никуда. И даже не в победу.
10: КПРФ на этих выборах лишилась одного из своих тяжеловесов – Валерия Рашкина. Он представлял партию в Думе с 99 по 2022 год. Рашкин – один из немногих депутатов, кто позволял себе поддерживать протесты несистемной оппозиции. Он направлял депутатский запрос лично Дмитрию Медведеву из-за расследования ФБК «Он вам не Димон». Выступал против итогов прошлых выборов в Думу, сам организовывал протесты. Однако после этого случился скандал. Рашкина обвинили в незаконной охоте, в багажнике его машины обнаружили тело лося. Депутата лишили мандата, но из партии не выгнали.
14: Помогайте, но идете на выборы сами-то?
15: Нет.
14: Не идете уже, а говорили, пойдете.
15: Хотел.
14: Хотел, но не прошел, да? Партия сказала нет, подождать.
15: Ну, съезд не выдвинул, да.
14: Ага.
15: Вот, поэтому руковожу штабами.
14: Ага.
15: Опыт есть, передаю другим.
14: А какими штабами, в каких регионах?
15: Иркутская область, Саратовская область.
14: Ага.
15: Так что ребят сильные, хорошие команды. Угу. Я убежден, что там будут хорошие результаты.
14: Угу. Спасибо.
15: Есть традиция побеждать.
10: Не стоит думать, что КПРФ только и делают, что стреляют себе по ногам. На выборы они выдвинули блогера-миллионника и экс-депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. Он конфликтовал с другим известным политиком из Саратова, спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В 2021 году Бондаренко вынудили сняться с выборов. Однако теперь он избирается от Удмуртии и Пермского края. В прошлом году Бондаренко приходил на подкаст к провластному блогеру Стасу «Ай как просто». Общение продлилось 8 часов. Вот короткий фрагмент.
16: Власть при капитализме в целом, давай не про Россию, абстрактную страну. Как защищает себя капиталистическая власть, Стас?
17: Как любая.
16: Как защищает себя власть? Репрессиями. Да. Да?
17: Вот я считаю, что от таких, как вы, нас надо защищать. Я благодарен своей власти, что она защищает нас от таких, как вы.
10: Партии номер два в свежем электоральном рейтинге ВЦИОМ значатся новые люди. Они активно выступают против блокировок, а лидер фракции в Госдуме Владислав Дованков предлагал раздавать Wi-Fi в городах на фоне блокировок и отключения интернета. Последним пиар-шагом партии стало принятие в свои ряды рэпера Гуфа.
18: Я никогда не был примером для подражания и натворил очень много разного в своей жизни, но с возрастом многое понимаешь, и хочется делать больше хорошего. Конечно, никакой я не политик, но если смогу чем-то помочь и поделиться опытом своих ошибок, то я считаю, что это уже немало. Я буду стараться. Спасибо за доверие партии «Новые люди». Рад стать частью команды.
10: Партия «Справедливая Россия за правду» – еще один участник выборов. Когда-то ее создавали как левоцентристскую альтернативу «Единой России». Но сегодня и ее повестка полностью совпадает с Кремлем. Однако партия старается казаться оппозиционной. Например, ее лидер Сергей Миронов выступал жесткой критикой Роскомнадзора, который замедляет работу «Телеграм».
19: Те, кто это делает – мерзавцы! Мерзавцы! Люди гибнут там! Гибнут за Россию, за русский мир. А вы что делаете?
10: На место главной, можно сказать, вечно оппозиционной силы претендует ЛДПР. При Жириновском партия могла позволить себе эпатажные заявления, выступать с резкой критикой чиновников, рассказывать о проблемах обычных людей и чуть ли не критиковать президента.
19: Могу давать советы и правительству, и президенту, и всем остальным. Потому что опыт за плечами 30-летний.
10: После его смерти риторика партии изменилась. Сегодня она делает упор на социальную повестку. Это борьба с бедностью, контроль чиновников и, естественно, не обошли и тему с блокировками. Партия заигрывает и с молодежным электоратом.
20: Мы, молодежь ЛДПР, против запретов. Постоянно появляются новости о том, что кто-то предлагает заблокировать одну игру, кто-то предлагает замедлить онлайн-игры, а кто-то вообще предлагает заблокировать Steam. Молодые люди в России должны иметь возможность проводить досуг после учебы, после работы, играть в игры. Ну и, конечно же, развиваться в киберспорте. Хватит решать, что нам делать. Мы сами за себя решим.
28: Тему продолжим с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Сергей, я вам хочу процитировать политолога Александра Кынева. Он 10 июля опубликовал доклад по политико-правовые особенности региональных и местных выборов. Но там, мне кажется, его выводы можно распространить и в том числе на региональные выборы. Вот так это было сформулировано.
1: Политическая система в целом на данном этапе стремится к сохранению стабильности и модифицированного статус-кво. При отдельных точечных ухудшениях, где частные проблемы с активизацией тех или иных партий в отдельных регионах решаются не путем системных изменений, а путем точечных санкций и давления, а само федеральное руководство партии демонстрирует максимальную договороспособность. Радикально менять правила игры и еще более ослаблять партии в целом в такой ситуации нет необходимости.
12: И тут хочется спросить, во-первых, согласны ли вы с такими выводами, и что в таком случае, в принципе, могут противопоставить некоторые региональные политики, мы их упоминали в сюжете, этому давлению, учитывая вообще отсутствие какой-либо поддержки из федерального центра партии?
7: Ну, если перевести это такой с осторожного на более понятный язык, то я, конечно, с этим согласен. С тем, что так называемая партия – это политический театр, управляемый нашим Карабасом-Барабасом. Вот, и, естественно,

0: Это перебор, и если... но они тем и хороши для начальства, что им можно приказать, и они, скажем, замолкнут или изменят свои взгляды или что-нибудь такое. Поэтому главное вообще, вот самое интересное в этих выборах, просто вот насколько будут напряжены сами люди, сами, как назовем их, избиратели. Если они будут в сильной тревоге, если они захотят как-то подать сигналы, что они недовольны, они как-нибудь подадут в этом, эти сигналы. Это может быть интересно, они сами, так сказать, так называемые политики, которые не представляют никакой ни силы, ни лишены идей и не вызывают никакого серьезного отношения.
1: Сергей, спасибо. Политический аналитик Сергей Шелин был сегодня с нами в прямом эфире. И мы также на связи с политиком Максимом Резником. Максим, я на всякий случай предвижу вас скепсис по отношению к тому, как работает так называемая системная оппозиция, наверняка. Но немножко хочется все-таки по этому поводу порассуждать. Вот на ваш взгляд вообще, вот, а возможно ли, что, допустим, оставшиеся региональные политики, достаточно любопытные по своим заявлениям и по своим тезисам, они могут куда-либо пробиться, учитывая и давление со стороны федерального центра своей собственной партии, и некоторое давление региональное со стороны властей. Вот в случае Бондаренко особенно показательный, то, как он подался там с местными властями в своем родном же регионе. Вот как вы думаете, есть ли шансы?
2: Ну, я скажу так, Иван. Любые попытки действовать перпендикулярно планам Кремля, то есть выступать с антивоенных позиций, с позиций необходимости скорейшего мира, мне кажется, должны приветствоваться, да, и всячески, так сказать, поддерживаться. Тем более не мне давать советы людям внутри России, которые находятся непосредственно под угрозой репрессий, с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что у людей есть запрос на то, чтобы высказать какую-то позицию, и эти запросы будут пытаться, ну, так как это, канализировать через различные, в том числе и системные структуры. Именно поэтому я и говорю о том, что мы будем наблюдать попытку заровнять поляну полностью. Знаете, как вот говорят, что вы на свободе, это не ваша заслуга, это наша недоработка, как черные шутят чекисты, да? Так и здесь. Конечно, может быть, где-то кто-то эту повестку будет использовать, будет поднимать свой голос, кто-то из региональных кандидатов, кто-то из одномандатников. Мы видим, что это уже происходит, да? Уже в рамках этой Государственной Думы возрождаются голоса там Мархаева. Они не антивоенные, да, но в каком-то смысле, да, они призывают к тому, чтобы все это заканчивать. Да, эти голоса звучат не только от депутатов Государственной Думы, но от некоторых, но и там от Германа Грефа, например. Да. То есть настроение общества и разных его страт понятны. Вопрос заключается в том, сможет ли власть, сохранить впечатление по итогам этой процедуры, которая бы соответствовала итоговым цифрам на табло. У меня есть ощущение, что у общества есть большой запрос показать власти свое недовольство, во всяком случае, потому что к результатам все относятся достаточно скептически. Задача, как мне кажется, участников российского сопротивления, российской оппозиции, предлагать обществу такие инструменты. Голосование – один из них. Ну, как мы отлично знаем, мы уже говорили много раз об этом, голосование не отражает реальную волю избирателей, а в итоге все равно превращается в фальсифицированные цифры. Поэтому здесь, конечно, и демонстрация, иллюстрация настроений россиян, реальных перпендикулярных настроению диктатора, является главной задачей российского сопротивления. И поэтому, от кого бы ни исходило, от Бондаренко или какая появится какие-то другие фамилии, от кого бы ни исходило желание, так или иначе, как партии Яблоки в целом, поднимать антивоенную повестку, все, что эту бойню надо прекращать, как сказал Вадим Звягинцев, да? Бойню надо прекращать. Если голоса будут звучать, они могут звучать, с учетом, перерывируя с интересами населения, от одномандатников, которые работают в регионах, на местах. С таким мы можем сталкиваться, это, конечно, надо поддерживать. Понятно, что власть с этим будет всячески бороться. Но Россия большая, разная страна. Несмотря на то, что в целом мы понимаем, какой сформирован режим, и что все это к выборам не имеет ни малейшего отношения, но эта процедура, которую власть проводит для того, чтобы продемонстрировать единство с народом, может продемонстрировать совсем иное. И вот задача сопротивления, как мне кажется, предложить людям такие формы демонстрации своего отношения к происходящему, помимо голосования в том числе, которые могли бы быть использованы и в России, и за рубежом.
1: Максим, у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Вот учитывая общественный запрос, про который вы говорите, есть ли хотя бы шанс, что так называемые системные партии, они будут в своей риторике намного менее системными?
2: Конечно. Это будет прямо пропорционально тому, что будет происходить в стране. Конечно, эти голоса будут прорываться, мы это видим, да, так сказать, и не только на политической площадке, но выборы, какими имитационными они не были, это все равно возможность что-то говорить, да, и не всегда этим можно полностью управлять. Мы еще раз говорю, мы сталкивались с эффектом Дунцовой на президентских выборах, с эффектом

0: Надеждина, видим, что запрос на это есть, и люди могут даже, так сказать, из своих, так сказать, вот, чтобы понравиться народу, да, вынуждены будут произносить какие-то слова, которые будут идти в разрез с генеральной линией. И поэтому, конечно, не использовать эту процедуру для того, чтобы пытаться остановить сумасшедшего кремлевского маньяка в его дальнейших планах эскалации, ну, было бы неправильно.
1: Особенно, учитывая его текущие рейтинги, ну, как минимум, его курс, Максим.
0: Да.
1: Вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я надеюсь, мы с вами продолжим этот разговор, может быть, даже на следующей неделе. И на следующей же неделе, в понедельник, с вами, мы, уважаемые зрители, увидимся. На этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС, а затем «Комеди-баттла» и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
5: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
6: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
7: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но... Как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
6: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
7: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься... тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
6: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
7: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова, я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН, я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
6: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
5: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1.62 метра. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1.62 метра, стал 1.70 метра. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Многовеселая на шее народа.
7: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
6: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
7: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, даже другим и сказать нечего, а им просто и сказать не дают.
5: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
3: А в садик вы уже записались?
5: С 4 лет обещали.
3: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
5: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
6: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
7: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
5: И если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
3: Не дай бог.
8: А что там в Европе?
3: Голод, разруха и нищета.
5: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
3: Либераст.
6: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
7: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25-го года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
6: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что, да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
7: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
6: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
7: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
6: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
7: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении. И свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
4: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
6: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
7: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
6: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
7: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
6: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
7: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
6: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
7: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
8: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
6: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? Я про развлекательный формат.
7: Я вам сразу скажу, нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
6: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
7: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу, но бывает попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
6: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
8: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
7: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит, с одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
6: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
7: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
9: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
6: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
7: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
6: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
7: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
6: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
7: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее может быть не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
3: Может, уедем куда-нибудь?
10: Куда?
3: В другую страну.
10: Да кому мы там нужны?
3: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
10: Ну а куда?
3: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
10: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
3: Ну, это 190 стран.
10: Так их всего 195.
3: Вот именно, в пятерку лучших входим.
6: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
7: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
6: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
7: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
6: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
7: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за головы. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
6: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
7: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
6: Фамилия Винокуров.
7: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
6: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
7: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
6: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
7: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
6: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
7: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
6: Пока еще не видно разницы.
7: Да, пока еще непонятно. То есть, как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше. нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
6: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
7: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
4: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Поверх барьеров. Новый Франкенштейн. Големы, гомункулюсы, роботы. Участники передачи, ученые и философы, размышляют над тем, где проходит граница между живым и мертвым. Американский инженер утверждает, что в 2050 году сборная роботов обыграет в футбол сборную мира. Что мы будем делать, если окажутся пророческими слова создавшего гомункула Вагнера из гетовского «Фауста»? «А жребий человека так высок, что должен впредь иметь другой исток». Нам говорят «безумец и фантаст», но, выйдя из зависимости грустной, с годами мозг мыслителя искусный мыслителя искусного создаст. Негативное отношение к проблеме искусственного интеллекта преобладает среди экспертов, включая философов, специально занимающихся этим вопросом. Один из ведущих ученых-компьютерщиков считает бессмысленным разговор об искусственном интеллекте. Он утверждает, что дело не в том, уподобится ли машина человеку, а в том, что сам человек становится все больше похожим на компьютеры. «Новый Франкенштейн». Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 9 марта 2002 года.

0: В эфире передача Александра Генниса «Новый Франкенштейн».
1: Когда прошлым летом вышел фильм Спилберга «Искусственный интеллект», я предсказывал, что картина вызовет общую дискуссию на тему, вынесенную в заглавие ленты. Дело в том, что Спилберг обладает сверхъестественным чутьем к болевым точкам массового подсознания. Он умеет находить то, о чем будут говорить только завтра. Как, скажем, он попал своим возрождающим батальный жанр фильмом про рядового Райана к новой войне с террором. Однако, вопреки всем, включая и мои ожидания, фильм Спилберга оказался непонятым и прошел почти незамеченным. Надеюсь, история исправит промашку современников и картину еще оценят по достоинству. Спилберг, которому этот проект достался по наследству от Стэнли Кубрика, сформулировал острый вопрос. Не как создать искусственный интеллект, а зачем он нам нужен? Конечно, образ искусственного человека, выращенного на горе человека обыкновенному, всегда пугал нас непредсказуемостью исхода этого дерзкого опыта. Сюжет о сотворенном магией или наукой создании странствует по культуре, начиная, по крайней мере, с голема талмудских преданий, его отпрыска, чудовища Франкенштейна из книги Мэри Шелли. Но Спилберг пошел в другую сторону. Его робот не защитник и не помощник, он протез любви. Живым его делает не интеллект, а чувство. Не мозг, а сердце. И этот поворот ставит новую проблему. Проблему ответственности за созданное нами. У Спилберга не роботы угрожают нам, а мы им. Начав рукотворную эволюцию, человек поставил себя в положение творца, обреченного сопереживать своим созданием. Тем более, что роботы в кино лучше людей. Другими словами, Спилберг транспонировал проблему искусственного интеллекта в теологические сферы, авансом нагрузив нас бременем вины. Как это обычно бывает, искусство опережает действительность. Но как это бывает только в наше время, ненадолго. Упорно работая над умными машинами, инженеры уже сами не знают, подошли они к тому пределу, за которым начинается чужая жизнь, или нет. Между тем, это вопрос не технический, а антропологический. Он неизбежно затрагивает нас всех как биологический вид, рискующий разделить мир с другими. Что мы будем делать, если окажутся пророческими слова создавшего гомункула Вагнера из Гетовского Фауста?
0: «А жребий человека так высок, что должен впредь иметь иной исток. Нам говорят безумец и фантаст, но, выйдя из зависимости грустной, с годами мозг мыслителя искусный мыслителя искусного создаст».

0: Посвятив сегодняшнюю передачу спектру проблем, связанных с искусственным интеллектом, мы начнем нашу беседу разговором с одним из новых Франкенштейнов, с одним из тех ученых, которые вплотную подошли к созданию устройств, имитирующих осмысленную деятельность. С профессором Косла из университета Карнеги-Меллона беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
1: Профессор Косла, можно ли, в принципе, создать робота, который ни в чем не уступит человеку, а может быть даже превзойдет его по своим способностям? Я думаю, это невозможно. Нельзя создать механизм, который сравнялся бы с человеком. Судите сами, о наших мускулах и кровеносных сосудах мы уже кое-что знаем. О работе мозга известно мало. Но даже простейшим мускулам механической замены еще нет. И неизвестно, когда она может появиться. Самая совершенная фото- или электронная камера не могут заменить человеческий глаз. Да, через 50-100 лет роботы станут куда более совершенными, чем теперь. Но я не верю, что они смогут заменить человека. Хотя теоретические концепции таких роботов существуют и в научных трудах, и в рассказах Айзека Азимова и Рэя Брэдбери. Но в ближайшие десятилетия на повестке дня будет не создание человекообразного робота, а изготовление умных машин, помогающих нам заниматься той или иной деятельностью. Например, с возрастом моя память начнет слабеть. Мне очень пригодился бы аппарат, который расширит возможности моей памяти. Мне не нужен механизм, который заменил бы мне мозги.
2: Сегодня создают роботы, способные к самообучению. Этот процесс может пойти быстрее. Где его предел?
1: Я сам делаю такого робота. У него простейшие сенсорные механизмы, позволяющие ему как бы ощупывать предметы. Специальные электронные камеры отдаленно напоминают глаза. Он мгновенно воспринимает команды и приступает к их выполнению. Сейчас мой робот запоминает простейшие команды и сам составляет программы, как быстрее и точнее их выполнять. Я могу приказать роботу повернуться влево, вправо, двигаться в нужную сторону, но результаты труда моего и моих коллег, как небо от земли, далеки от человекоподобных механизмов, о которых писали Азимов и Брэдбери. Мой робот — это всего лишь рука, похожая на человеческую. Она занимается электросваркой и делает это намного точнее человека. Но это даже не робот-сварщик, а просто сварочный робот. Но хотя бы одну операцию он все-таки делает лучше человека. Да, но он не умеет играть в шахматы. А шахматный робот, который обыграл чемпиона мира, не способен заниматься электросваркой, не может даже ходить. Да он не то что в шашки, он в домино сыграть не сможет. А человек, которого робот обыграл, играет в теннис, танцует, ухаживает за женщиной, читает книги. Этот перечень бесконечен. Робот, как правило, рассчитан на одну операцию и здесь способен обойти человека. В ближайшее время мой сварочный робот пойдет в производство. Нашу работу субсидируют большие международные компании. Ну а те ученые, которые говорят о биороботах, о человекообразных роботах, они просто преувеличивают свои возможности. Но давайте на минуту представим, что они когда-нибудь смогут сконструировать такого робота. Тогда возникают серьезные этические вопросы. Зачем нам имитировать человека? Человек уже существует, это венец творения. То, что мы можем клонировать живые существа, вовсе не значит, что мы должны это делать. Прежде чем власти успеют запретить сомнительные эксперименты с абсолютно непредсказуемыми последствиями, специалисты и просто заинтересованные люди должны собраться и обсудить проблему и сделать выбор на основании исчерпывающей информации. And understand the implications of doing it, the implications of not doing it, and make informed choices.

0: Вы слушаете передачу Александра Генниса «Новый Франкенштейн».
1: Надо сказать, что негативное отношение к проблеме искусственного интеллекта преобладает среди экспертов, включая философов, специально занимающихся этим, становящимся все более модным и в гуманитарных областях знания, вопросом. Так, один из крупнейших американских философов, Джон Сирл, отказывает роботам способности к мышлению. До тех пор, пока речь идет о компьютере, говорит он, мы всегда будем иметь дело всего лишь с арифмометром-переростком, умеющим только подчиняться заданному человеком алгоритму. Компьютерный гений Джейрон Ланьер, первооткрыватель виртуальной реальности, считает бессмысленным разговор об искусственном интеллекте. Переворачивая доску, он утверждает, что дело не в том, уподобляться ли машины человеку, а в том, что сам человек становится все более похожим на компьютеры. Таким образом, не мы их поднимаем до человека, а они нас опускают до своего уровня. Согласно этой остроумной и парадоксальной точке зрения, не люди, а компьютеры провоцируют эволюционные перемены, причем в обратную сторону. И все-таки, несмотря на все вышесказанное, каждый день появляются новые устройства, которые становятся настолько похожими на нас, что вопрос об искусственном интеллекте кажется насущным как никогда. Пожалуй, самый интересный эксперимент в этом направлении ведет английский изобретатель-самоучка Стив Грант. В мае 2000 года он создал робота с девичьим именем Люси, который во многом ведет себя как настоящая девочка. Объясняя принцип своей работы, Грант говорит:
0: «Отличие моего подхода в том, что я не пытаюсь запрограммировать компьютер так, чтобы он вел себя как живое существо. Отказавшись от этого наиболее распространенного у специалистов метода исследования искусственного интеллекта, я программирую отдельные элементы моей Люси так, чтобы они выполняли функции нервных клеток и генов. Цель опыта – заставить Люси вести себя как настоящий человеческий младенец. Она сама должна научиться пользоваться руками, ногами, глазами и голосом. Именно это сейчас и происходит».
1: Чудо Бэби Гранда, за чьим взрослением с огромным интересом наблюдает по интернету весь мир, пробудило его автора написать книгу с еретическим названием «Творение. Что такое жизнь и как ее сделать?». Главный тезис этого крайне необычного произведения можно свести к тому, что успехи компьютерной технологии вынуждают нас пересмотреть самое определение жизни. Вопрос все-таки не в том, как сделать жизнь, а в том, как ее определить. Как найти границу между живыми существами и мертвыми вещами, к которым Грант категорически отказывается относить своего кибернетического младенца. Такой подход открывает новую страницу в спорах об искусственном интеллекте. Свою точку зрения на этот вопрос в разговоре с Владимиром Морозовым высказывает сотрудница Института роботологии Мануэла Виллоза.
2: Профессор Виллоза, вы одна из организаторов ежегодного чемпионата мира по футболу среди роботов. Когда ваши питомцы примут участие в настоящей, так сказать, человеческой Олимпиаде? В 2050 году наши роботы обыграют сборную мира. Почему бы нет? Правда, мне 44 года, и до этого времени мне не дожить. Но я серьезно верю в то, что сказала. Конечно, сегодня наши роботы довольно примитивны. Это оснащенные видеокамерами механические ящички на колесах. У них пока нет ни рук, ни ног. Но они играют в футбол и делают это все лучше. 5 лет назад они вели себя на поле как 5-летние дети, в первый раз увидевшие мяч. Теперь они различают своих и чужих, лучше осваивают свои роли. То есть нападающий может в случае необходимости перейти в защиту, защитник в нападение. Футболисты сыгрываются, начинают действовать сообща, быстрее принимают решения. На элементарном уровне наши роботы и впрямь думают, и это действительно нечто. То есть создание искусственного интеллекта идет успешно. Лет через 100 можно ожидать появления роботов, которые ни в чем не уступят человеку и даже превзойдут его. А не опасно ли это? Фантасты давно пугают нас возможным бунтом роботов против человека. Да, такая опасность существует. Но люди и сами постоянно воюют друг с другом. Мне кажется, человек куда опаснее робота. Правда, на сегодняшний день мы знаем о человеке гораздо больше, а робот пока терра инкогнита. Мне нравится думать о позитивной стороне вопроса. Я считаю, что роботы, как и люди, станут обладать теми же способностями видеть деревья, дома, небо, думать о прочитанной книге, принимать решения. В дополнение к этому они, вероятно, будут летать, чего мы не можем. Что еще? Я не могу играть в шахматы, как Каспаров, или в баскетбол, как Майкл Джордан. У одного фантастические мыслительные способности, у другого не менее великолепные физические данные. Вероятно, такими же разными по талантам будут и роботы. В чем же тогда будет разница между человеком и биороботом? Профессор Виллоза, извините, вы верите в Бога?
3: I do. but I actually don't feel at all that my faith is endangered by my scientific mind. So,
2: да, я верю, но я не думаю, что моя научная деятельность противоречит моим религиозным убеждениям. Способность к творчеству дана нам Богом. Я считаю, что учеными движут благие намерения. Но каковы бы ни были наши доводы и контрдоводы, невозможно остановить человеческую мысль, в частности, стремление создать человекоподобного робота. Конечно, использовать достижения науки надо осторожно. Перед каждым решительным шагом ученые должны думать, чтобы их достижения не были использованы во вред человеку. Чем дальше развиваются наука и техника, тем больше этических вопросов будет перед нами возникать. Чтобы идти вперед, нам надо по-настоящему любить друг друга.
3: We just have to make sure that we love each other a little bit more.

0: слушаете передачу Александра Генниса «Новый Франкенштейн».
1: В своих знаменитых мемуарах «На рубеже двух столетий» Андрей Белый рассказывает занятную историю из жизни своего отца, известного математика Бугаева.
0: Однажды он председательствовал на заседании, где читался доклад об интеллекте животных. Отец прервал референта вопросом, знает ли он, что такое интеллект. Обнаружилось, что не знает. Тогда отец начал спрашивать сидящих в первом ряду. Вы? Никто не знал. Отец объявил, ввиду того, что никто не знает, что есть интеллект, не может быть и речи об интеллекте животных. Объявляю заседание закрытым.
1: Этот примечательный эпизод вспоминает Юрий Михайлович Лотман в начале своей очень оригинальной статьи, посвященной как раз искусственному интеллекту. В ней он берется ответить на вопрос, заданный уважаемым профессором, давая свое определение интеллекта. Надо сказать, что в поздний период своего творчества, вплоть до буквально последних дней жизни, Лотман работал с неимоверной даже для него продуктивностью. Кажется, что он, боясь не успеть, торопился засеять новыми идеями как можно более широкий круг знаний, отнюдь не ограничиваясь литературой или даже семиотикой в целом. Как ни странно, несмотря на всеобщее уважение к Лотману, о котором говорят только что прошедшие юбилейные торжества, связанные с 80-летием со дня рождения ученого, лотмановское наследие все еще плохо освоено. А ведь в своих последних работах он в сущности подготавливал настоящую гуманитарную революцию, разбрасывая в коротких, тезисно написанных статьях, чрезвычайно плодотворные уже не для своего, а для нашего 21 века мысли. Это относится и к статье об искусственном интеллекте. В ней Лотман подходит к проблеме с другого конца. Вопрос не в том, как создать мыслящую машину, а в том, чем она должна и чем она не должна являться. Говоря об искусственном интеллекте, мы все время сравниваем его с естественным, проще говоря, со своим. Лотман считает это заблуждением, которое мешает взглянуть на проблему непредвзятым взглядом, отстранить ее. Лотман пишет.
0: Определение Тьюринга, согласно которому разумным следует признать такое устройство, при общении с которым мы не отличим его от человека, психологически понятно в своем антропоцентризме, но теоретически малоубедительно. Если человеку удастся создать полноценный искусственный разум, то мы менее всего заинтересованы, чтобы этот разум был точной копией человеческого.
1: Вот тут-то Лотман и предлагает свою версию искусственного интеллекта. Он называет мыслящим такое устройство, которое, как он пишет, способно генерировать новые сообщения. Говоря иначе, знать больше, чем в него вложили. Отсюда революционная идея – представление о тексте как о мыслящем устройстве. Оказывается, как говорит Лотман, мы давным-давно уже создали искусственный интеллект, который называется книгой.
0: Стоит снять с полки Гамлета, прочесть его или поставить на сцене, подключив к нему читателя или зрителя, как он начнет функционировать в качестве генератора новых и по отношению к автору, и по отношению к аудитории, и по отношению к нему самому сообщений. Последнее качество настолько важно, что в него стоит вдуматься.
1: Хорошо бы, если этот призыв вдуматься в природу художественного текста, понятого как самостоятельно мыслящее устройство, был услышан как теми, кто занимается моделированием искусственного интеллекта, так и теми, кто обдумывает его последствия. Это важно еще и потому, что на новой фазе научно-технической революции прогресс заставляет всех нас переосмысливать центральное понятие в нашей жизни – жизнь как таковую. До сих пор мы обходились альтернативой из Буратино. Помните, пациент либо жив, либо мертв. Теперь все сложнее. Промежуток между живым и мертвым вмещает множество градаций, научиться различать которые предстоит биологам, кибернетикам, врачам, священникам, политикам, философам, правоведам и, как предполагает Лотман, литературоведам. Так проблема искусственного интеллекта заставила нас оглядеться вокруг себя, чтобы обнаружить признаки жизни там, где мы ее до сих пор и не искали. Лотман видел в книге живого и мыслящего партнера в познании. При всей оригинальности такой подход уже отнюдь не уникален. Одни теперь считают живой экономику, которая обладает теми же признаками жизни, что, скажем, колония муравьев. Другие то же самое говорят об интернете. Третьи о компьютерных вирусах. Четвертый, правда шутя, о ржавчине, умеющей, как знает каждый автомобилист, размножаться и заражать здоровый металл. Глядя, как на наших глазах разрастается, казалось бы, неспособная к переменам категория одушевленности, мы видим, как прогресс не только изобретает новое, но и радикально переосмысливает старое, даже вечное. В отличие от Франкенштейна, мы еще не научились создавать монстров и строить себе конкурентов. Однако и без мыслящих машин, снабженных искусственным интеллектом, современный человек уже готов переселиться в тот живой, одушевленный мир, который был напрочь чужд людям последних механических столетий, но в котором так хорошо ориентировались наши предки из далекой донаучной архаики.
0: Вы слушали передачу Александра Гениса «Новый Франкенштейн». В программе звучала музыка Филиппа Гласса.

0: Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
1: Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе,

0: врагах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
1: Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад.
2: 3, 2, 1, 0,
3: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Тиффани». «Магазин» и «Легенда». Ювелиры Тиффани варьировали свои изделия на самые разные вкусы, от потрясенных собственных богатством новоришей до старинных пуританских семейств. Изделия для новоришей были дороже, вычурнее, а главное, их должно было быть много. В 80-х годах 19 века газетный магнат Уильям Херст купил у Тиффани столового серебра с изображением индейца в головном уборе из перьев на 297 персон. Но даже при огромных новых деньгах в Америке предметы роскоши не могли сравниться по разнообразию, богатству и даже по чрезмерности с теми изделиями, которые поставляла фирма Фаберже русскому императорскому двору. И потому, ублажая новоришей, он соблазнял их тем, что привлекал в свою фирму самых талантливых и удивительных художников своего времени. И они создали те сказочные шедевры, которые раскуплены теперь всеми музеями мира. Главной находкой Тиффани был серебряных дел волшебник Эдвард Мур. «Поверх барьеров». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 9 марта 2002 года.

Сегодня я ощутил холодный сквознячок, страх бедности, видение бессердечных кредиторов, предчувствие позора. А все потому, что утром мы с Эллен пошли в Тиффани. Боже, сколько там было вещей, которые я хотел и не мог ей купить. Но Эллен вела себя как героиня. Она мужественно отводила глаза от всех соблазнов и решительно давала понять стае красноречивых и убедительных продавцов, что хотя их безделушки прелестны, мы не можем их себе позволить.

0: Это поистине напомнило мне сверхчеловеческую твердость христианских матрон времен Диоклетиана, которые героически отказывались возжигать курение перед языческими божествами.
1: Это дневниковая запись 1845 года, сделанная нью-йоркским жителем Джорджем Стронгом, первое упоминание в литературе магазина «Тиффани», открытого в Нью-Йорке в 1837 году. Рассказывает куратор Нью-Йоркского городского музея Дебра Уотерс.
2: Тиффани и два его партнера начали с маленькой антикварной лавки. Но их магазин сразу стал популярным, потому что в нем можно было найти вещи необычные, неожиданные, оригинальные, даже уникальные. Успех позволил Тиффани развернуть дело, и начиная с 1849 года, они начали ввозить из Европы и Африки бриллианты, включая всемирно известные знаменитые камни. И из них местные американские ювелиры создавали украшения в соответствии со вкусами американского покупателя. В 1867 году на Всемирной выставке в Париже они получили золотую медаль. Это был первый приз, врученный на Парижской выставке иностранной ювелирной фирме.
1: В чем же был секрет такого быстрого и ошеломительного успеха? Послушаем нынешнего художественного директора фирмы Tiffany & Company Джона Лоринга.
3: Как он это сделал? Чарльз ответил на этот вопрос в единственном интервью, которое он согласился дать, причем ответил одним словом. Простота.
1: Напомним, что это была середина 19 века. Чарльз Тиффани работал для общества со специфической особенностью, которую в Европе прозвали «Янки вульгарити», «вульгарность Янки». Как анекдот, рассказывали реальный случай, когда американский нефтяной магнат, прибыв с женой в один из европейских отелей, стукнул кулаком по конторке и сказал: «Моей жене нужно все самое лучшее и как можно больше». С другой стороны, Тиффани знал, что американское общество не только вульгарное, но что оно еще энергичное, изобретательное, любознательное и невероятно патриотичное.
3: Он принял очень американский стиль художественного дизайна, точнее не стиль, стиль это еще никакого не было, а американский подход. Население Америки было абсолютно интернациональным. И своим дизайнерам Тиффани дал инструкцию забыть не только европейские стили, но и вообще все, что делалось до них. Вдохновляться одной только природой, только собственным воображением и оставить позади художественную историю и опыт тех стран, откуда они вышли.
1: Одной из первых работ фирмы Тиффани была золотая табакерка, подаренная городом Нью-Йорком Сайрусу Филду, проложившему телеграфный кабель по дну Атлантического океана. На табакерке никаких, боже упаси, аллегорий. А так прямо все и есть. Золотые волны, золотые корабли и золотой витой кабель. В день окончания укладки подводного кабеля, 5 августа 1858 года, каждый житель Нью-Йорка хотел быть причастным к этому великому событию. Хорошо зная своих соотечественников, Тиффани заранее купил у Филда неиспользованный остаток кабеля, разрезал его на куски размером в несколько дюймов, обернул каждый словно сигару золоченым бумажным пояском и распродал, как горячие пирожки, по цене в несколько долларов каждый.
2: Магазин Тиффани имел покупателей не только в Нью-Йорке. Они рассылали свои каталоги и своих представителей на Запад, особенно в Неваду, где, как грибы, росли семейства, разбогатевшие на золотых приисках и серебряных рудниках. И туда предметы роскоши шли, как говорится, эшелонами. Недаром Марк Твен назвал, или даже лучше сказать, припечатал это время насмешливым выражением «позолоченный век».
1: Мисс Хелен Дикей, чья семья разбогатела на военных поставках во время гражданской войны, заказала у Тиффани в 1861 году огромный желтый африканский бриллиант, обрамленный другими белыми бриллиантами и подвешенный на семислойное жемчужное ожерелье. В том же 1861 году жена Авраама Линкольна Мэри, плохо принятая вашингтонским обществом, решила покорить всех роскошью. И под ее нажимом Линкольн купил у Тиффани за $500, тогдашних долларов, жемчуга в золоте, чем вызвал подозрение в расточительстве и надолго подпортил свою репутацию честного Эйба.
3: Чарльз Тиффани занимался и импортом. Он вез множество красивых вещей из разных стран, в частности, из России. Москве у него с 1866 года был постоянно действующий закупочный центр. И в России было много ювелиров и золотых дел мастеров, которые работали для Тиффани. К сожалению, в нашем архиве сохранилось имя только одного тогдашнего русского ювелира – Кузьмичева. Эмиссары Тиффани ездили по всей России в поисках украшений и драгоценных камней. В 80-х годах 19 века они обнаружили на Урале совершенно уникальный и незнакомый тогда в Америке камень – зеленый гранат. Чарльз Тиффани заключил эксклюзивный контракт с уральскими поставщиками и стал единственным импортером этого камня, который за его красоту ювелиры прозвали «уральским изумрудом».
1: Надо сказать, что ювелиры Тиффани и до сих пор работают с уральским изумрудом. Но вернемся к Чарльзу Тиффани.
2: Ювелиры Тиффани варьировали свои изделия на самые разные вкусы. От потрясенных собственным богатством нуворишей до старинных пуританских семейств. Изделия для нуворишей были дороже, вычурнее, а главное, их должно было быть много. В 80-х годах 19 века газетный магнат Уильям Херст купил у Тиффани столового серебра с изображением фигуры индейца в головном уборе из перьев на 297 персон. Но должна сказать, что даже при огромных новых деньгах в Америке предметы роскоши не могли сравниться по разнообразию, богатству и даже, я бы сказала, по чрезмерности с теми вещами, которые поставляла фирма Фаберже русскому императорскому двору в 19 веке.
1: Вот здесь-то и начинается секрет Чарльза Тиффани. Ублажая нуворишей, он использовал их деньги на то, что привлекал в свою фирму самых талантливых и удивительных художников своего времени. И они создали все те сказочные шедевры, которые раскуплены теперь всеми музеями мира. Вазу Адамса с американскими мотивами, где огромные жемчужины изображают початки хлопка. Любовный кубок, вырезанный из ствола дерева эмбойна с инкрустациями и шестью ручками. Или вазу магнолия, словно сплетенную из розовых цветов. Но главной находкой Тиффани был серебряных дел волшебник Эдвард Мур.
2: Эдвард Мур и его отец Джон Мур, тоже серебряных дел мастер, подписали контракт с Тиффани, очень выгодный для обеих сторон. По этому контракту Тиффани взял на себя роль торгового агента Муров, а Эдвард стал фактическим художественным директором фирмы и вывел Тиффани на мировой уровень.
1: Сначала работы Мура являли собой просто необычайное изящество. Затем в них появилось экзотическое сочетание европейского духа с японским стилем. Но позже он создал нечто абсолютно новое, некую драму в серебре с чешуйчатой поверхностью и с трагическими линиями трав, листьев, цветов или рыб. Он стал Ван Гогом в серебре.
2: В 1879 году, на следующую всемирную выставку в Париже, они привезли серебряные изделия Эдварда Мура, выполненные по японским мотивам. Эти работы снова удостоились золотой медали выставки. Кстати сказать, особенно очарованы ими были русские серебряных дел мастера. И они создали много работ в конце 70-х и 80-х годах в подражании японскому стилю. Я видела их работы в Британском музее в Лондоне.
1: Чарльз Тиффани умер ровно 100 лет назад, в феврале 1902 года, в возрасте 90 лет. Он прожил свою долгую жизнь чрезвычайно скромно, хотя, как пишет биограф, даже вандербильды считали его очень богатым человеком.

0: сын и наследник Чарльза Тиффани, Луис Камфорд, разочаровал отца. У него не было не только склонности к бизнесу, но даже и к учебе. Он недоучился в школе и целыми днями, как ребенок, играл с цветными стеклышками. Эти игры привели к тому, что к 30 годам Луис Камфорд Тиффани стал выдающимся художником-декоратором и создателем так называемого «фаврильского стекла», многоцветного и с металлическим отливом. Способ его изготовления младший Тиффани держал в секрете.
1: Луис Камфорд Тиффани был человеком многих талантов, чем он только не занимался. Он создал для Национального театра в Мексико-Сити стеклянный занавес весом в 20 тонн. Он делал картины на оконных стеклах, например, знаменитое окно с глициниями. Он даже однажды в 1882 году декорировал Белый дом. Но настоящая популярность пришла к нему после всемирной выставки в 900 году, тоже парижской, где он выставил свое главное достижение – лампы и вазы. Уже с 900 года его работы начали покупать европейские музеи. А сейчас он считается одной из символических фигур искусства начала 20 века, стиля арт-нуво. И о его масштабе говорят нынешние цены на его работы.
0: Во многих антикварных нью-йоркских магазинах вы увидите пестрые, словно из стеклянных лоскутков, мгновенно узнаваемые лампы Тиффани. Это подделки.
1: Нужно быть очень хорошим декоратором, чтобы вам начали подражать, не правда ли? Не только Соединенные Штаты, но и весь мир буквально завален копиями и подражаниями.
2: Гостей были приглашены на костюмированный бал, который давал в Нью-Йорке декоратор Луис Камфорд Тиффани, новый владелец и директор фирмы. Зал одной из студий был декорирован под Древний Египет и заполнен эфиопскими рабами, гладиаторами и римскими солдатами. Гвоздем вечера была свадьба Антония и Клеопатры. Гости с воодушевлением принимали участие в действии. Известный художник-портретист Джон Александр, одетый мумией, даже согласился большую часть вечера простоять прислоненным к стене для антуража. Но настоящим гвоздем программы оказался обед. На нем было устроено неслыханное революционное смешение гостей. В первый раз в Нью-Йорке представители богатейших и избранных семейств сидели за столами вперемешку с художниками, музыкантами, актерами и журналистами. Это была феерическая церемония закрытия целой эпохи, позолоченного века, который по-настоящему закончился через год в Сараево.
0: Это событие, описанное историком эпохи Луисом Отчинклоссом, дает довольно точное представление о том, чем фирма Тиффани была для нью-йоркцев на рубеже веков. Он пишет.
2: Нигде в Европе не было столь эклектичного общества. Безродный смельчак Миллс, разбогатевший на золотой лихорадке, взял жену из родовитого пилигримского семейства Ливингстонов. Безродный богач Уильям Вандербилт женился на дочери генерала Армстронга. Лилия Вандербилт стала женой внука Джорджа Вашингтона и так далее. Общество представляло собой сложную смесь жадности и щепетильности, сиборитства и пуританства, цинизма и наивности. И все они покупали в магазине Тиффани и черпали в нем свои эстетические критерии. В сфере презентации Тиффани был для этого общества тем же, чем Верховный суд в сфере закона. Как и Верховный суд, этот законодатель вкусов следил за тем, чтобы перемены не обгоняли мораль, но чтобы они все-таки происходили.
0: Поразительно, сколько времени продержались в американском обществе не только репутация этой фирмы, но и ее чары, я бы сказала. Вспомните монолог Холли Галайтли, героини рассказа Трумана Кэпота «Завтрак у Тиффани».
3: I'm crazy about Tiffany's.
4: Я обожаю Тиффани. В самые свои черные дни, знаете, такие, когда до смерти боишься чего-то и сам не знаешь чего, у меня одно лекарство. Прыгнуть в такси и ехать в Тиффани. Успокаивает мгновенно. Его достоинство, его гордый вид. Это такое место, где с тобой не может случиться ничего особенно плохого. Когда я найду место в жизни, где я смогу чувствовать себя как в Тиффани, я сразу куплю мебель и дам коту имя.
0: Доктор Уотерс, вы куратор музея, вы специалист по декоративному искусству и вы женщина. Поддаетесь ли вы гипнозу этого имени Тиффани сейчас, на рубеже 21 века?
4: Когда я потеряла свое обручальное кольцо, я пошла искать замену ему в Тиффани. Вот мой ответ. Только у них нашлось то, чего мне хотелось.
0: Нет другого магазина в Америке, который бы претерпел столько издевательств и упреков со стороны моралистов, философов и священников, сколько Тиффани. Именно потому, что он соблазнял и высокие умы, и благородные сердца. Читаем запись в дневнике гарвардского студента Франклина Делано Рузвельта от 7 октября 1904 года.
2: Купил Элеоноре кольцо у Тиффани после сомнений, часового разглядывания и долгих подсчетов в уме.
0: Когда роман «Кэтрин Энн Портер. Корабль дураков» стал бестселлером, писательница явилась в Тиффани и сказала подошедшему к ней продавцу: «Золотко, только не показывайте мне мелочей».
2: После Второй мировой войны президент Эйзенхауэр покупал в Тиффани драгоценность для своей жены. Узнав цену, он спросил: «Скажите, у вас случайно нет скидки для президентов Соединенных Штатов?» И ему ответили: «Президент Линкольн покупал без скидки».
0: А в 1962 году фирма Тиффани поставила на место президента Джона Кеннеди. Он заказал сувениры для сотрудников, прошедших с ним через кубинский кризис. Пресс-папье из нового материала, пластмассы «Лусита». Но тогдашний директор Тиффани Уолтер Ховинг сообщил президенту, что фирма Тиффани с искусственными материалами не работает, и Кеннеди послушно согласился на серебро.
2: В 1964 году актер Ричард Бартон сыграл в фильме по пьесе Теннесси Уильямса «Ночь игуаны», получил гонорар и пришел в Тиффани купить подарок жене Элизабет Тейлор. Его взгляд упал на огромную брошь с бриллиантами, изумрудами и сапфирами, изображающую дельфина. «Игуана!» — воскликнул Бартон. «Покупаю!» «Сэр», — поправил его продавец, — «брошь называется дельфин». «Был дельфин», — сказал Бартон, — «а стала игуана». С тех пор во всех книгах и в каталогах Тиффани эта брошь официально называется «игуана».
0: За французской актрисой Сарой Бернар, когда она путешествовала по Дальнему Западу, возили серебряную ванну фирмы Тиффани.
2: Малькольм Форбс однажды сказал: «Если подарок пришел в коробке от Тиффани, вы обречены на восхищение».
0: Несколько слов о нынешних дизайнерах Тиффани.
5: По традиции, установленной еще Чарльзом Тиффани, мы и до сих пор привлекаем к работе лучших современных дизайнеров. Сейчас это прежде всего Палома Пикассо. Ее стиль — контрастное сочетание цветов, смелость форм, шик и простота. Успех ее работ общеизвестен. Работы другого нашего дизайнера, Элсы Перетти, знамениты своими текучими формами и мягкими, но неожиданно смелыми линиями. Наш девиз по-прежнему со времен Чарльза Тиффани — простота замысла и совершенство исполнения.
0: Кто покупает украшения в магазине Тиффани сегодня? Заглянем туда вместе с нашим корреспондентом Владимиром Морозовым.
6: Магазин Тиффани находится на людном перекрестке 5-й авеню и 57-й стрит. Неприметный многоэтажный дом, каких много в Манхэттене. Небольшие для торгового заведения окна на три четверти закрыты шторами. В оставшемся пространстве витрины театральный бинокль на шелковой ленте, небольшое ожерелье, серьги, брошь. И это все. Тиффани броская реклама не нужна. Фирма знает себе цену. Ее годовой доход превышает миллиард долларов. «Кем вы работаете и часто ли сюда заходите?» – спрашиваю я молодую пару. «Я актриса, и в особых случаях можно позволить себе купить что-нибудь в Тиффани». «Это больше из-за названия. Спросят, где купили. У Тиффани. А купили мы серебряный браслет за $135. Я тоже актер. Мы работаем в театре, иногда снимаемся в кино». Марку 25, Кристин 19. Я застал их на верхнем 5-м этаже магазина, где продают изделия не дороже $5000. На первом этаже цены другие. Мне показали несколько изделий Паломы Пикассо, дочери знаменитого художника. Золотые запонки с изящным рисунком – $12000, ожерелье – $35. Но это не предел. На втором этаже продавец по имени Джон с высшим образованием и манерами герцога Букингемского обратил мое внимание на жемчужное ожерелье ценой в 500 000 и обручальное кольцо с бриллиантом за $1 300 000. В этом районе Манхэттена, сказал мне стоявший рядом господин, много дорогих магазинов, но таких цен больше нигде не увидишь.
7: Once or twice a year. I work in banking.
6: Я захожу сюда раза два в год, как в музей. Но иногда куплю недорогую брошку жене на день рождения. Я банковский служащий, и цены для меня высоковаты.
7: No, I'm lowly employee of bank.
6: И еще одна встреча.
8: I'm housewife. I buy presents here also.
6: Я домохозяйка. Нет, больших денег у нас нет. Но в этом магазине есть вещи и не очень дорогие.
8: No, this store has many different things. Expensive and not expensive.
6: Россиян за границей узнаешь, если не по акценту, то по лицу. Стоявший рядом со мной муж-американец покупал Маше серебряную коробочку для витаминов размером с наперсток и ценой за $110. Зачем вам эта вещь?
9: Не знаю, красивая. Нравится мне. Люблю себя и балую.
0: Пятый этаж Тиффани – дань демократии, осуществление сознательной политики фирмы.
1: Не забудьте, что Тиффани, являясь крупнейшим изготовителем и продавцом бриллиантов и жемчуга, одновременно является и главным изготовителем серебряных изделий, которые по ценам доступны среднему американцу. Подростки, подкопив, покупают у нас $100 серебряные браслеты или сердечки дизайна Элси Перетти. Америка была и остается демократической страной в самом буквальном смысле этого слова. И магазин Тиффани никогда бы не стал одним из американских символов, если бы он не был доступен большинству.

На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Тиффани. Магазин и легенда». В программе участвовал художественный директор фирмы «Тиффани» Джон Лоринг и сотрудник радио Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.

0: слушали архивную программу 2002 года. Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
1: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.

0: Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веленице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый, торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
0: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
2: Рейтинг Владимира Путина по версии ВЦИОМ продолжил падение. Центр избирком заверил списки «Яблока» на выборы в Госдуму. Это единственная зарегистрированная партия, открыто выступающая за мир в Украине.
3: Все, что наша партия делает после 24 февраля 2022 года, мы делаем для того, чтобы перестали гибнуть люди.
2: Как быть за все хорошее, не привлекая внимания администрации президента? Непростая, но интересная задачка для так называемой системной оппозиции. Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. По замерам ВЦИОМ рейтинги Путина падают вторую неделю. И одобрение деятельности, и уровень доверия. При том, что Всероссийский центр изучения общественного мнения уже менял методику опросов на фоне падения рейтингов. Он добавил поквартирный метод. Предположительно, для того, чтобы респондентам было немножечко сложнее прямо в лицо незнакомому человеку, явно все фиксирующему, заявить: «Путина не одобряю, Путину не доверяю». Как это, если Путин – это базовый минимум? На съезде правящей партии все это проговорили, все это показали, вот такие таблички повесили. Путин лично там выступал, в кои-то веки впрягся в эту самую правящую партию с падающими рейтингами, рискуя своим собственным. По всей видимости, уловки ВЦИОМ перестали работать. Фонд «Общественное мнение», тоже окологосударственный, зафиксировал тревожность россиян по поводу топливного кризиса. И из-за Путина же грядущие парламентские выборы рискуют стать де-факто референдумом. Поддерживают ли россияне все происходящее? Хотят ли они тотальной спецоперации? Пока лишь одна зарегистрированная политическая партия декларирует антивоенный курс. Это партия «Яблоко». В начале недели появились опасения, что их путь на этих выборах закончится еще задолго до стадии регистрации. Но пока Центральная избирательная комиссия решила иначе. Впрочем, точечное и беспрецедентное давление на «Яблоко» продолжается. Обыски, аресты, уголовные дела. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
4: Это экстренное заседание Центра избиркома 6 июля. На нем партию «Яблоко» уведомили о технических ошибках в документах, поданных для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова дала 2 дня на исправление замечаний.
5: Видите, что у вас абсолютно равнодружелательное отношение ко всем партиям, не являющимся участницей.
4: 2 дня спустя в партии сообщили, что устранили все замечания к списку кандидатов в Госдуму. Всего «Яблоко» выставило на думские выборы более 400 кандидатов. Из них 275 идут по федеральному списку, а 137 по одномандатным округам. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков рассказывал, что партия специально оглашает имена кандидатов в последний момент, чтобы избежать их преследования.
6: Могут посадить? Могут. И все это знают. И мое величайшее уважение к сотням наших членов партии, сторонников, прежде всего это молодых людей очень много, кто выходит на выборы, зная, что перед ними такие риски.
4: Во время передачи документов в Центр избирком яблочники напомнили имена некоторых однопартийцев, которые сейчас находятся в заключении.
7: Мы будем говорить не только от имени себя, но и от имени тех людей, которых сегодня в этом зале с нами нет. Это Максим Круглов, это Лев Шлосберг, это Константин Смирнов, это многие другие наши товарищи из «Яблока», которые сегодня вынуждены здесь отсутствовать, потому что власть испугалась честного и независимого голоса за свободу.
4: По данным самого «Яблока», как минимум 10 членов партии стали обвиняемыми по уголовным делам. 11 активистов отбыли административные аресты. Также у членов партии и в офисах прошли более 40 обысков и осмотров помещения. 11 членов «Яблока» Минюст признал иностранными агентами.